0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 4 часа утра.

все будет хорошо. Осень. Золотое настроение.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 20. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
3: Если какая-то мысль у вас в голове не укладывается, ну нафиг ее туда запихивать.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Здравствуйте. Вот так вот пробивался голосочек в эфир, чтобы поздороваться всем и каждому. Ребята, всем привет. У нас сегодня что? А, среда.
1: Среда.
0: Класс.
1: Экватор недели. Врываемся в ваше утро для того, чтобы действительно проснуться, взбодриться и, конечно же, уже даже отметить так, что середина недели прошла.
0: Да, ну вот знаешь, если получится проснуться, это хорошо. Просто бывают разные состояния, когда ты вроде встал, ходишь, что-то там ту-ту-ту, шебуршишь, да, такое состояние, что-то все не нравится, и все тоже не нравится, и вот это опять ты.
1: Утро, работа.
0: Утро, да, да, дети, да, школа. Ну, да.
1: Ночью так было хорошо, я вас не видел.
0: Да, все спали, никто меня не трогал, да. А потом вот это вот состояние, ну, ладно, так уж и быть, что мне с вами поделать. Но, ребят, вы знаете, так немножечко выгуливая и это состояние, в какой-то момент ты просыпаешься. Уже, наверное, ближе к вечеру. Ну и такой довольно счастливый. Думаешь, о, работа прошла нормально. Я вроде как и выспаться успел.
1: А утром для того, чтобы было полегче, просто нужно услышать знакомые бодрые голоса, чашка кофе в руке. Ну и, конечно же, только приятные и позитивные мысли для того, чтобы двигаться по этому дню.
0: Да, ну постараемся, конечно, с позитивными разобраться.
1: И легче сделать этот день. Также постараемся.
0: Будем очень стараться, правда. Ну и в целом, знаете, это такое состояние, когда в 7 утра здороваться с людьми, так себе, скажем, задача. Если уж совсем честно. Вообще иногда лучше не трогать. Вот. Поэтому мы вас пока не будем трогать, да? Мы просто тут посидим, да? Как GPT говорит. Uh-huh. Я здесь, я рядом. Да?
1: Если
0: просто,
1: что, помни.
0: Можем просто помолчать. Ну вот на радио нам молчать нельзя, иначе это что? Параллельная профнепригодность. Поэтому мы уж продолжим выполнять свои прямые обязательства. Вот. Вещать, рассказывать что-то вот под этот шумок белый, вы там аккуратненько, уверенно проснетесь, соберетесь, глядишь, что-нибудь ценное и классное для себя откроете, возьмете и, может быть, даже улыбнетесь.
1: И мысли позитивные обязательно появятся, а вы их уже расскажете нам на номер 49-105-7, который уже работает в виде СМС. Привет передавайте и, главное, конечно же, вот этот позитив выливайте на именинников дня сегодняшнего. Поздравляйте, мы очень-очень ждем.
0: Так, знаешь что, я против. Вот выливать не надо. Нет.
1: А знаешь, иногда хочется искупаться в позитиве.
0: Это хорошо. Вот так, но искупаться
1: без
0: это...
1: Кролем
0: плыть,
1: или брасом.
0: Понимаешь?
1: Без разницы.
0: Это войти в эту грешную жизнь, понимаешь? А вот выливать это всегда чревато последствиями. Поэтому сегодня нет. Осыпать, да, вот так вот сверху.
1: Так.
0: Красивенько. Знаешь, как этот вот известный...
1: Да, ой-ой-ой.
0: Шеф-повар.
1: Что-то попало.
0: Гуся вот этого делает, да, солью, да. Вот это вот. Вот он тоже так делает красивенько.
1: Ну,
0: вот
1: приправить это утро.
0: Ну, вот, да, вот все. И сразу смотри. А, сразу так хорошо.
1: Да, только есть захотелось.
0: Ну, а это твое нормальное состояние, поэтому никого не удивить. Причем, не знаю, мне кажется, тебя ночью разбуди, и ты все равно предложи поесть, а ты не откажешься.
1: Ир, знаешь, не только меня. Кто уж тут откажется? Если разбудить, и все во имя только, чтобы за стол сесть.
0: А, да. Ну вот, кстати, вот вам и причина проснуться. Значит, мы хотим вас разбудить, чтобы вы что? Правильно поели, наполнили себя энергией и отправились в это утро, ну, в хорошем настроении. Да? Попробуем?
1: Давайте просыпаться.

0: Гороскоп на русском.
1: Друзья, это снова мы. Как настроение? Давно не слышались.
2: Звезды ваши. Ну, не только мы, а еще и небесные.
1: Да, вот сейчас будем рассказывать гороскоп. Как всегда, очень многие слушают внимательно, прям воспринимают как вот такую классную инструкцию к предстоящему дню. Поэтому не будем вас отвлекать.
2: Планируйте.
1: Приступим, собственно. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. День может начаться совсем не так, как вы рассчитывали. Слушайте, это любой день, да? Вот вообще.
2: Особенно утро.
1: Выбирайте, какой вам сегодняшний, завтрашний, в общем, да.
2: Все начинается с того, что просто не тот носок надел.
1: Неожиданная перемена. Да, не тот носок надел. Да, правый или левый, да?
2: Абсолютно.
1: Неожиданная перемена собьет вас с толку, но в итоге освободит время для гораздо более приятного занятия. Ну, в общем, что-то вы там накосячите, перевожу с русского на русский. Но, видимо,
2: вам это понравится.
1: Вам понравится. Неизвестно, понравится ли всем остальным, но с вами все будет хорошо. И в принципе, это неплохой такой вариант.
2: Да. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Сегодня обычный разговор способен внезапно уйти в совершенно неожиданную сторону. Так, попытайтесь плыть по течению, и вам удастся узнать что-то, о чем вы даже не догадывались.
1: Ну, это такая, знаешь... Первая часть гороскопа была с романтическим подтекстом. Ну, когда договорились. Причем очень сильно договорились. Вторая, непонятно, куда уплыли и хорошо ли там. Но, знаете, завтра будет новый гороскоп. Это, по-моему, продолжение серии.
2: И точно мы узнаем, да, то, о чем даже не догадывались. Ну, а пока, вот, куда разговор пойдет? Налево, направо или прямо? Узнаем.
1: Ну, главное, чтобы вот... туда. Земные знаки. Тельцы, Девы и Козероги. Сегодня стоит проверить автоматические списания. Ребята, это те самые подписки. Будьте внимательны. Есть вероятность обнаружить услугу, которой вы давно не пользуетесь или не пользовались вообще. Ну, слушайте, по-моему, самый такой прозрачный гороскоп. Очень говорит, ребят, все, что вам не нужно среди подписок и так далее и тому подобное, удаляйте, сэкономите несколько, может быть, даже десятков, а то и сотен евро. Ну, мало ли.
2: А это уже потом приятно потратить на что-то
1: Конечно, на новую подписку.
2: Более интересную. Это наша любимая. И знаки воды добрались до вас. Раки, скорпионы и рыбы сегодня столкнутся с приятным финансовым сюрпризом. Здорово. Не бойтесь сегодня же потратить неожиданную прибыль и порадовать себя.
1: А что себя только? Всех порадовать?
2: У вас же все-таки сюрприз финансовый, как-никак.
1: Друзья, очень дружим.
2: Делиться всегда это приятно.
1: Да.
2: Тем, с кем делитесь.
1: Да. В общем, вам особенный привет, дорогие наши раки, скорпионы и рыбки. Любим вас.
2: Очень-очень.
1: Подхалимы. Вот мы с утра пораньше, вот такое состояние. Ладно, друзья, поздравляем вас. Вам сегодня точно повезет. И, по крайней мере, приятности вас точно ожидают. Вот и прекрасно.
2: Хороший день.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира, неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
2: Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Если женщина произнесла слова «настоящий мужчина», можно все деньги поставить на то, что дальше она скажет слово «должен».
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: самый острый перец истории.
1: Друзья, это мы. И будем добавлять смело календарь, праздники, события. Ну, начнем, конечно же, с праздников, их сегодня у нас очень много. Выбирайте то, что подходит именно вам.
2: Пожалуйста, примите наши праздники. Будьте любезны, отпраздновать сегодня что-нибудь эткое. День
1: молодец.
2: Вежливых людей сегодня.
1: Отыграл.
2: Вежливость, она вот хорошая.
1: Она хорошая.
2: Она всегда приемлема.
1: Ну да, всегда приятно работать с вежливыми людьми. А с невежими нет. Вот и вся.
2: Невежи, проходите мимо, пожалуйста.
1: Да. Будете в следующий раз проходить мимо, проходите мимо. Как-то так.
2: И куда-нибудь вот подальше.
1: Куда?
2: Это тоже вежливо.
1: Ну ты очень вежливо, я бы даже так отметила. Ты прям очень вежливо отправил их в нужное направление. Так, день вспоминания про теплые вещи. Ну-ка.
2: А я вспомнил уже, видишь, у меня вот сегодня курточка потеплее, потому что утром уже вот довольно бодренько.
1: Да, свежо, это правда. Друзья, про какие вещи вы вспоминаете? Может быть, кстати, уже перераспределили полки в шкафах. Ну, то есть опустили вот осенний сезон чуть пониже.
2: Ну, ты плед уже? Нет. Нет еще?
1: А мне пока вообще комфортно, вот ни разу. Ну, а скоро.
2: Видите, как мы понимаем друг друга? Ты плед?
1: Да, нет, но скоро. Шикарно. Какой русский язык, а?
2: Да. Всемирный день карате также сегодня отмечаем. Кто занимался, кто занимается этим спортом, передаем вам большой привет.
1: Кия! И да, и вот это вот хотела вспомнить, как оно. А день, ты важен мне, друзья. А вот это что-то на очень душевном. Это теплее, чем пледы, чем одеялка. Это та самая теплота, которая очень важна, на самом деле, для каждого человека. Если у вас есть тот самый важный человек в вашей жизни, вот не держите в себе, скажите ему об этом, ведь это тоже очень важно. Чувствовать, простите за тавтологию, но она здесь уместна, важность в жизни человека, близких, может быть, просто хорошо знакомых людей. Но, тем не менее, вот эта ценность, она должна ощущаться. Вот, поэтому пишите.
2: А когда человек важен, может и приступ поэзии случиться.
1: О, да.
2: Да, написать какие-то стихи.
1: Как важен ты мне, я хочу сказать тебе, да?
2: И вот, пошел. Вот, да. Сегодня такой день случайных приступов поэзии. Mm-hmm. Так что, если у вас рифма начнет вот появляться, не пугайтесь, день такой.
1: Mm-hmm. Так, день ванны я хочу отметить, прекрасно.
2: Опять же, уют.
1: Валяться.
2: Уют.
1: Наслаждаться. Ох, и вообще, и вот сейчас просто ставишь себе, не знаю, плейлист русского радио и погнали. День хорошего отношения в том числе. Ребят, забираем. Классно!
2: Всемирный день еще действий профсоюзов за достойный труд.
1: Профсоюз.
2: Вот вспомнился профсоюз сразу же. Труд должен быть достойным, комфортным и оплаченным.
1: Это важно. Ну тогда, знаешь, давай. День капусты, день учителя, день банковского работника, день кофе-фраппе. А? При этом не у нас, а в США. Неожиданно? Конечно.
2: Как это? Как это не на Кипре? Ну и день внутренней красоты. Пожалуй, также отметим.
1: Да. Вот на этой красивой ноте отправляемся дальше в музыкальные поля. Мэри Гум, настоящее. И вернемся с событиями дня сегодняшнего.

0: Календарь. Самый острый перец истории.
1: Ну, давайте расскажем вам самое интересное с точки зрения событий. В 1604 году, именно 7 октября, был основан город Томск.
2: Томичи, поздравляем вас.
1: Привет вам, огромный наш.
2: 1806 год, получен патент на копировальную бумагу.
1: Так, 1826 открылась первая в США железная дорога. Классное, на самом деле, событие. 200 лет назад, юбилей, поздравляем.
2: 1959 год, советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в мире совершила полный облет Луны и сфотографировала обратную сторону.
1: Вот, и говорили, что нет, не было, не было, было. Вот, 59-й год, просто все уже забыли. Ну и 1999 год, обнаружен первый в мире компьютерный вирус в области системных, семейных драйверов. Понятно? У меня такие, кому что.
2: Что это такое за семейный вирус? А?
1: Ну, видишь, это мой запрос во вселенную, да, на семью, он вырвался в эфир, и поэтому у меня вместо системных драйверов, но там вирус, так-то, вот, самого высокого уровня безопасности системы. Я все-таки это интерпретировала как семейные драйверы, а там, где семья, там дети, а где дети, там вирусы, так что, в принципе, все оно как-то сходится.
2: Я, когда вот слышу слово вирус, особенно компьютеры, сразу же ассоциация вот с Касперским, вот это просто, вот помню, когда вставляешь флешку, и у тебя он бесконечно, не останавливаясь просто.
1: Ай, мамочки мои. Кстати, а сейчас же, по-моему, ну как-то вроде мы что, очистились?
2: А как-то вот они по-другому все это делают, и автоматически молча? Это происходит удаление, да, молча, и ты уже не замечаешь этого,
1: абсолютно,
2: что у тебя оказывается, есть какие-то вирусы вообще на флешке. Ну, либо на носителе.
1: На флешке, да. У кого есть флешка, а? Признавайтесь, ребята.
2: Ладно, флешка, смотри, дискета, Ира.
1: Кстати, дискетами даже не пользовалась вообще. Ну, флешкой, да, еще немножко вот эти CD, CD-ромы, диски, да, вот эти вот все. А дискеты, вот так вот. Все, ладно, поехали дальше. We'll be right back.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии MediaStar, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic – 97-65-38-75.
3: Какой роскошный у тебя браслет! Это бриллианты?
4: Да!
3: Ого! Стоит, наверное, миллион!
4: Нет, стоит как хороший букет цветов!
3: Мне срочно нужен такой же!
5: VPL Diamond – роскошное украшение из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
6: Глаза раскрываются, когда лифта появляется.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается. Русские перцы!
2: А у нас, друзья, для вас подарочки, подарочки замечательные. В общем, знаете, будем сейчас с настроением работать. От состояния царевны Несмеяна до Хахана!
3: На правах рекламы.
4: Ура! Начинаем долгожданный сезон русского кино в Лимассоле с семейной сказки «Царевна Несмеяна» на широком экране Рио.
2: А, друзья, классно, идем в киноху. Прагматичный Ерема. Вы видели такого прагматичного Ерему? Я не встречала, если честно.
4: Я вообще Ерему не встречал.
2: Вот, и, наверное, может, это даже неплохо, но если хочешь познакомиться, то приходи. Значит, вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное 39-е царство. Ой, в 39-е царство периодически попадают все.
4: За 39 земель, вот туда.
2: Да-да.
4: Единственный путь домой – это рассмешить хмурую царевну Несмеяну. Но чем ближе он узнает царевну, тем яснее понимает. За ее печалью скрывается мечта о настоящей любви.
2: Ну вот, взял и рассекретил. Ай-яй-яй. Ерема! Так, ему что предстоит? Пройти через множество испытаний и совершить самый важный подвиг – открыть свое сердце. Ой, девочки! Идем.
4: Так, в главных ролях Анастасия Красовская, Слава Копейкин, это вот этот из слова «пацана», ага, известный, Турбо, да. И Рузиль Миникаев.
2: Всех ждем, друзья, категория 6+, так что можно с детками. Показы ежедневно начнутся уже завтрашнего дня, 8 октября 19:40 в будни, и дополнительно по субботам и воскресеньям в 5:30 в кинотеатре «Рио». Это прекрасный центр города.
4: Билеты в социальных сетях «Русфильм» CY или в кассах Рио с 6 до 10 вечера.
2: Приходите, приходите всей семьей. Старая добрая русская сказка ждет вас. Ну, красота! У нас для вас один билетик. Вот, будем сейчас разыгрывать. Настраиваемся!
0: Трек наизнанку.
4: Мы взяли хит, перевернули его шиворот на выворот и предлагаем вам, конечно же, прослушать для того, чтобы заполучить этот билет. Но и догадаться, кто исполняет песню и как она называется.
2: Поэтому мы те еще еремы. А вы красавцы, вы наши самые лучшие, самые внимательные и самые-самые-самые быстрые и шустрые.
4: Цари и царевны Смеяны.
2: Смеяны. Не, хаханны, мне кажется, очень хорошо, да?
4: Очень здорово.
2: Прям надо сейчас этот зарегистрировать трейдмарк. Хаханна, а? Дочку так назову. Ой, мамочки мои.
4: Хаханна и Хахантун.
2: Не, Хахантонио у меня уже есть. Так, ну что, поехали. Слушаем перевертыш и пишем смски на номер 49-105-7.

0: наизнанку.
1: Ой, ребят, ну вы такой классный плейлист тут набросали. Какие только варианты нам не прилетели. И Нюша Чудо, и Мармеладный Я не права, Катя Лель.
2: И даже Продиджи.
1: Хотя, знаешь,
2: вспомнили.
1: Катю написали, как даже Лель, а не Лель, а Лень.
2: Лень.
1: Да. Катя Лень, да. Вот, нормально. А я считаю, что Кате можно даже забирать эту вторую амплуа, да? Да, но сейчас будем узнавать. Там еще было много вариантов, но чтобы вот всю малину не полить... Сейчас расскажем, сейчас пообщаемся с победительницей, которая максимально точно назвала артистов и указала название трека. Елена, дорогая, вы как из сказки. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Елена прекрасная, расскажите, пожалуйста, куда путь держим?
3: На работу.
1: На работу, да, там, к Иванушкам, да, да, Аленушкам.
3: Так. Нет, на самом деле все мимо.
1: Понимаю, очень сильно откликается. А поет кто?
3: Артик и Асти.
1: Конечно, умница.
2: Абсолютно верно.
1: Леночка, дорогая, поздравляем. Билет на Царевну Несмеяну. А, кстати, это состояние откликается вам сегодня?
3: Нет, я как раз-таки Смеяна.
1: А, вы Смеяна.
2: Здорово.
1: А, Елена Смеяновна, поздравляем вас на всю страну. И с вами обязательно свяжутся и расскажут, как забрать свой потрясающий билетик в кино.
3: Спасибо большое, прекрасного всем дня.
2: Ура!

0: русском радио.
1: Друзья, ну а мы шагаем дальше,
2: и
1: да?
2: И не унываем! Утро!
1: Хаханны! Всем привет! Кому откликается это состояние? Услышимся уже в следующем часе. А пока новости на русском радио. Кипр! Кипр!

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
2: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
3: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости. Новости на русском.
3: Здравствуйте, в студии Константин Столяров. В этом выпуске: Никос Христодулидис мог предлагать обмен Ворошина порт Фамагусты. Верховный суд Кипра решил экстрадировать гражданина Израиля в Россию. Свалку под Лимассолом вскрыли для рекультивации. Теперь подробнее. Правительство Кипра отказалось комментировать сообщения СМИ о том, что президент республики предлагал турецкой стороне передать закрытый район Вороша под управление ООН в обмен на открытие порта Фамагусты под надзором Евросоюза. Турко-кипрская администрация Фамагусты заявила, что ничего об этом не знает. Подробности на сайте Лента Кипра. Суд отклонил последнюю попытку гражданина Израиля Алексея Керцгора оспорить экстрадицию в Россию по делу о пиратстве на сухогрузе «Арктик Си» в 2009 году. Защита ссылалась на истекший срок давности и риски для прав человека, но кипрский суд счел доводы недостаточными. Решение о выдаче Алексея Керцгора властям Российской Федерации принято окружным судом Ларнаки в феврале текущего года. Департамент водных ресурсов Кипра объяснил, почему на закрытой свалке в Вати перекладывают старый мусор. Без этого площадку нельзя закрыть по нормам Евросоюза. Отходы уложат под защитные мембраны, а рядом построят систему сбора фильтрата. Проект должны завершить к концу текущего года. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, однако днем в горных и центральных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра держится на отметках от 3 до 8 метров в секунду. Море в основном спокойное. Воздух в центре и на побережье Кипра сегодня прогреется до плюс 27 градусов, в Тродосе будет до плюс 18. Температура морской воды на кипрских пляжах составляет примерно плюс 27 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
3: Друзья, и снова здравствуйте. Очень доброе утро. Решили, что, знаете, вот этот красивый второй час начнем с очень яркой новости. Просто уже три дня подряд не утихают социальные сети. Все просто хвалят и боготворят, я даже не побоюсь этого слова, Ольгу Бузову.
4: Да. Олечка.
3: Оля сделала такой концерт. Между прочим, на него она потратила 300 миллионов.
4: Ух ты.
3: А там вообще такая красота. Если не видел, я реально
4: советую. Крутейшее шоу, да?
3: Очень круто. Ну, просто как будто бы, я не знаю, это уровень Бритни Спирс, Джей Лоу, я не знаю, Леди Гаги, вот примерно таких мировых артистов. Дело в том, что на прошлой неделе Ольга Бузова провела концерт в Москве, Live Arena, концерт под названием «Разрешаю себе».
4: Да.
3: Что она себе разрешила? Вау!
4: Там как зрителям, которые были на концерте, да?
3: Графика бесконечная. Там такие костюмы, там такие танцевальные номера, оборудование, сцена, трансформер, которая просто перевоплощалась в всевозможные образы. Очень-очень-очень круто. Оля тоже дала несколько интервью по поводу того, каким образом эта подготовка проходила и сколько ей вообще это все стоило. Вот посчитали. Но Оля сказала, вы знаете, а я люблю дарить своим людям праздник. И об этом шоу заговорила вообще планета. Удивлялись, почему в России ждали Канье Уэста. Концерт, который отменили, да. Все там купили билеты, но отменен. Говорит, если у вас есть артист вот такого масштаба, как
4: зачем вам Канье Уэст?
3: Да, да, да, да.
4: Кстати, в этом году здесь вот очень много таких шоу сделали артисты. Дима Билан, потрясающий,
3: да.
4: Просто шоу. Правда, немножко там получил хейта из-за того, что сцена была высокая, 6 метров высота была, и многим не было просто видно. Вот, Ольга Бузова, Сергей
3: Лазарев. 200
4: метров.
3: 200
4: метров,
3: да.
4: Я смотрел некоторое интервью.
3: Трехэтажная.
4: Оля рассказывала, 2 года, по-моему, готовилась она к этому шоу. Вот прям, чтобы это все поставить на сцене, помимо декораций, еще и, конечно же, команда, которая это шоу создавала.
3: За некоторые, кстати, часть элемента, за графику в том числе, отвечал кто? Правильно, искусственный интеллект. Очень-очень круто, абсолютно эффектно, невероятно, и побольше нам вот таких вот
4: А я вот, кстати, знаешь, не удивлен. Некоторое интервью Оли посмотришь, она точно на «ты» с искусственным интеллектом.
3: Абсолютно. Не, мне очень прям нравится, как она это сделала. Настолько ярко, настолько мощно. Все, конечно, не ожидали, потому что, ну, теперь Билану и Зиверт. Зиверт, не знаю, тоже там провела свой концерт, в том числе, очень красиво, в Питере.
4: Ваня Дмитриенко,
3: вот.
4: Баста тоже сделал просто какой-то сумасшедший
3: концерт. Ну, ребятам надо поучиться у Бузовой. Никогда не думала, что так скажу. Но факт остается фактом. Она задрала планку так, что там надо постараться. По крайней мере, с точки зрения вот именно шоу-программы и как это было поставлено, хореография, это правда мировой уровень. Браво!
4: И это здорово, что концерты выходят на такой уровень такого шоу мирового масштаба, когда ты можешь прийти, насладиться. Это прекрасно.
3: Ну, у нас вот тоже Бионикс есть, да? Мы тоже будем хвастаться. Оля, если что, вот приезжай, посмотри, у нас очень крутые артисты.
4: Да вообще, звезды. Оля, приезжай на Кипр.
3: Да.
4: Мы ждем тебя. Мы тебе разрешаем.
3: Вот такие вот новости шоу-бизнеса с утра пораньше. А пока классика. Ева Польна, «Корабли».
5: Корабли уходят бастионы штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, Яна Соболева. Сегодня я хочу заострить внимание на сеньоре помидоре. В детской сказке он предстает перед нами героем отрицательным, а вот на столе любимец публики. У испанцев даже есть особый фестиваль томатина. День помидоров представляет собой крупнейшую томатную битву, во время которой расходуется больше 150 тонн томатов, ими забрасывают улицы и друг друга. Да, к слову, таким количеством можно было бы накормить не одно африканское поселение. Томат богат на ценный ликопин – растительный пигмент, который окрашивает фрукты, овощи, цветы и даже осенние листья в красно-оранжевый цвет. Этот антиоксидант предупреждает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Количество ликопина увеличивается во время термообработки томатов при отваривании, жарке и запекании. Максимальная концентрация фитонутриента ликопина содержится в томате при температуре 90 градусов, поэтому запекайте томаты с овощами на гриле, в духовке, делайте теплые салаты. Кстати, не только томаты полезно запекать. Например, каротин, который содержится в моркови, усваивается в разы лучше в отварном виде. Режим на пару и в духовке – ведущий способ приготовления вкусных блюд в сервисе Milts Food. Закажите прямо сейчас пробную версию обеда и будьте здоровы! И на десерт лайфхак. Чтобы взять максимум из помидоров, делайте домашний томатный сок. А приготовление основных блюд отдайте сервису Milts Food, чтобы без суеты наслаждаться жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
7: С рождением детей снова начинаешь отпрашиваться у родителей, чтобы хоть куда-нибудь сходить.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

0: в музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: В Китае появился настоящий босс-молокосос.
3: Так.
2: Все помнят этот мультфильм.
3: Это что это такое?
2: Его так называют в социальных сетях. Завирусился маленький мальчик, ему всего лишь 4 года. У его семьи есть ресторан в Китае. Небольшой такой ресторанчик. И мальчик 4 года уже начал работать в этом ресторане. Сам проявив инициативу, он выходит на улицу, приглашает гостей, прям берет их за руку, заводит в ресторан, усаживает за стол, берет у них заказ, даже рекомендует какие-то блюда, угощения в этом ресторане.
3: Круто.
2: И вот такая реклама сработала в социальных сетях. Абсолютно каждый сейчас хочет попасть в этот ресторан. Он стал очень популярным. Ну и все говорят о том, что смотрите, как можно вести бизнес. Маленький мальчик в 4 года, а уже знает...
3: Да-да-да, социальные службы. Здравствуйте.
2: Исключительно сам проявляет инициативу. Он решил помочь семье. Вот, чтобы этот ресторан стал популярным. Ресторан уже преобразился, стал действительно такой красивый. И все благодаря этому мальчику, что он так в 4 года просто выходил на улицу и приглашает гостей в свой уже, можно даже сказать, ресторан. Ну, а все хвалят его за то, что все-таки и бизнес-идея, и молодец, и уже какие-то навыки. В 4 года он проявляет настоящее усилие, чтобы помогать семье. Когда остальные просто вот руками разводят, и
3: старшие
2: у нас ничего...
3: братья, да? Да, ничего не сделали.
2: Ничего не получается у нас. Все говорят, вот, берите пример. И называют его в шутку босс-молокосос.
3: Да, слушайте, ну это красиво, правда. Хотя... В любом случае, когда он вырастет, ему же все равно прилетит. А, ну понятно, тебе все родители обеспечили, да, это все они, только потому что. Вообще круто, на самом деле, когда дети участвуют в семейном бизнесе, проявляют инициативу. Правда, мне кажется, 4 года это, например, совсем малыш.
2: Ну, очень маленький, ну, да. Но в 4 года даже додуматься до этого, чтобы выходить на улицу, приглашать, брать за руку людей, вот просто проходящих мимо. Все, естественно, умиляются, потому что
3: пока
2: маленький такой,
3: да?
2: Малыш.
3: Потом он подрастет. Это вот эта методика, этот маркетинг уже работать не будет. Мальчик, отойди, не трогай меня.
2: Куда ты нас зовешь? Ага. Зачем? Может быть, у парня какие-то особенные планы, и он станет шеф-поваром. Хотя в 4 года. Какие планы? Поиграть, отдохнуть, повеселиться.
3: Да-да. Но круто. Я считаю, что это вообще очень-очень классно, особенно когда в том числе родители дают проявляться деткам. Да, они же
2: и
3: копируют.
2: Не запрещают, да.
3: Они копируют, такие смотрят. А, угу, окей. Вот папа так делает, да, мама так делает, ну я тоже буду, ну по-своему, да, по-детски. И, естественно, вот это взять за ручку и привести, усадить, что-то там даже спросить.
2: Он обслуживает даже, да, то есть
3: молодец.
2: Такой маленький юный официант, который потом, правда, он не справляется вынести
3: ну,
2: поднос.
3: Конечно,
2: вот,
3: куда?
2: Есть видео, где все-таки помогает, ему уже потом старше, но он заботливо ухаживает за посетителями и приглашает их в ресторан.
3: Ой, ну просто сыночка-корзиночка.

0: Подаю только свежего, любимого. С игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы. На русском радио.
2: А я нашла очень интересное такое изобретение, которое понравится людям, которые, например, хотят выбраться на пикник какой-нибудь, на природу.
3: Да.
2: Вот. И, в общем, продают самый настоящий автодом, который раскладывается, внимание, как гармошка.
3: Ух ты.
2: Такой, опа.
3: Играй гармонь, любимая.
2: Небольшой прицеп. Ну, сначала прицеп. Медленно превращается в полноценную микродачу. Вот, пожалуйста, сразу с двумя террасами. В базовой комплектации внутри уже есть кухня, кондиционер, надувная кровать и туалет.
3: Ничего себе.
2: Но здесь, знаешь, вот ты чувствуешь себя как в детстве, как вот игрушечный домик, да?
3: А, небольшой, ну, такой, да?
2: Да-да.
3: Ну, вот. Он поэтому есть. И мобильный. То есть это как прицеп, который ты можешь присоединить к автомобилю, выехал на пикник, нажал кнопочку и тут...
2: Да, и она такая раз распаковалась, у тебя, пожалуйста.
3: Музыка есть при этом? Звучит гармонь.
2: К сожалению, нет. Но за дополнительную оплату установят даже камин. Не знаю куда, но говорят, что помещается. Да. Вот. И добавят там еще каких-то опций на кухне и же с ним. Но вообще, говорят, очень удобно. Дальше вот эта гармошка, она складывается. Опять получается прицеп. Ну, то есть прицеп-трансформер, по сути. Вот и дальше цеплянул это все и поехал куда-нибудь. Вот одно озеро, одни виды, да, там речка, другие виды, там горы, пожалуйста.
3: И не надо ни каких-то палаток устанавливать, не надо думать, где ты будешь спать, никаких спальных мешков, все это
2: да,
3: вот можно
2: все,
3: в этом...
2: пожалуйста, вот кровать.
3: Очень
2: вот
3: удобно.
2: Ну и что рядом туалет, нормально. Там и кухня тоже неподалеку.
3: А потом костер развел, вот, кнопочку понажимал, он тебе и песенку сыграл, это гармонь.
2: Ой, очень-очень-очень классно и очень такое прям...
3: Сколько стоит это удовольствие? Явно, наверное, недешево.
2: Ну вот, если переводить все возможные вот эти валюты, то, ну, в районе 15 тысяч, да, 15 тысяч евро, это базовая комплектация, ну и там опции добавляют до 20. До 20 тысяч.
3: Ну, с другой стороны, в принципе, у тебя всегда вот будет в доступе такой удобный, комфортный мини-домик.
2: Ну, 20 тысяч за
3: прицеп. Дороговато.
2: Ну, представь.
3: Но это же пикник.
2: Вот
3: песня костра, шашлык, вкусно. Вот на этом, мне кажется, экономить не надо.
2: Ага,
3: на этом.
2: Да-да. Ну, тогда приглашай. С удовольствием.
3: А на гармошке сыграешь?
2: Вот я вот тоже вот, если бы там была опция гармонист включен, да, ну тогда можно рассмотреть. А так, извините, ребята, дорого. Давайте скидку.
4: Ты думал, все понарошку.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Atre Music представляет Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Для подрастающего поколения полезнее средиземноморского сибаса может быть только отцовский лещ. Ха!
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
3: А сейчас мы леща, конечно, выпишем.
4: Но праздничного! И
3: такого
4: вкусного.
3: Отцовского, перченого. Ребят, приготовились. У нас совсем скоро супер розыгрыш. Вам всем понравится. А самое главное, будет ой, как вкусно.
4: Не забудьте ваши гаджеты. Пусть они будут наготове.
3: Да, а пока сочиняем роман.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ну да, друзья, надеемся, что вы готовы, среагировали на наш призыв, потому что прямо сейчас мы начнем супер розыгрыш. Внимание, внимание!
3: На правах рекламы.
2: Знакомьтесь, если вдруг еще не слышали, Роди Дамалис, известный кипрский шеф-повар с 30-летним опытом работы в сфере гостеприимства, владелец ресторанов Южной Африки и отмеченного наградами ресторана Тапьятакия в Лимассоле.
4: Его свежий проект – площадка для мероприятий MyView с великолепным видом на побережье города.
2: Это идеальное место для особых корпоративных мероприятий, торжеств, празднования для дней рождения, например, свадеб, крестин, в общем, все, что угодно – особенно Кристины, вот вам добро пожаловать.
4: Площадка, кстати, открыта к сотрудничеству с организаторами мероприятия. Так что начните планировать свои рождественские и новогодние корпоративы уже прямо сейчас.
2: А еще Роди проводит кулинарные мастер-классы, которые станут просто незабываемым процессом тимбилдинга. Шеф, знаете, взял и выразил свою такую кулинарную привязанность к острову. Там же много страсти, очень много интересных вкусов. В своей книге «My CY», так она называется, и это, правда, настоящий шедевр, в котором собраны техники, истории и удивительные вкусы.
4: В книге 400 страниц, 100 рецептов, твердый переплет, красивые фотографии и элегантная упаковка.
2: Да, кстати, можно заказать на сайте Роди. Заходите, пожалуйста. А сегодня мы предлагаем вот эту книгу разыграть. Между прочим, стоимость 50 евро. Просто чтобы вы понимали, что такой весомый, красивый подарок. Супер рецепты. Очень подробно все рассказано. Угу. И представьте, вы можете готовить по рецепту шеф-повара.
4: Я зачитался, честно тебе скажу. Там во-первых, все с картинками. Красиво. У меня такая книга, она вся немножко мокрая. Но рецепты потрясающие. Кипрские, традиционные блюда, которые немного даже вот со своей фантазии, Роди приобретают особенный вкус.
2: В общем, ребят, мы очень сильно рекомендуем, правда, прикоснитесь к этим кулинарным путешествиям вместе с Роди. Роди Дамалис ждет каждого, готов поделиться своей экспертностью. И вы знаете, это тот самый случай, когда на кухне готовить становится удовольствием.
4: Роди, прости нас, мы тоже будем готовить твои блюда в нашей забаве «Съешь меня».
1: «Съешь меня».
2: Да, я бы все-таки сказала ваши. Попрошу. Все-таки там шеф-повар такой именитый, поэтому с уважением, да и только. Значит, смотрите, мы взяли рецепт из книги. Вот просто взяли из книги. Мы сегодня что готовим?
4: Фалафель из тыквы и шалфея.
2: А, готовили такое? Да нет, конечно.
4: Который готовит Роди.
2: А вот Роди знает и прописывает, как нужно правильно собрать те самые ингредиенты и как их приготовить. Каждая стадия, кстати, написана и описана на всех языках. Греческий, английский и русский. Угу. Ну, собственно,
4: очень удобно.
2: Все как на острове. Все три государственных языка. Вот. Ну, это, конечно, шутки, но тем не менее. Правда, доступно всем и каждому. И уверены, что у вас обязательно получится. Ваш шедевр под четким руководством Роди. Так, значит, в нашем рецепте, как всегда, что-то будет, такое, да, эксклюзивное, интересное. В общем, от себятину мы добавили. Вам же предстоит послушать этот рецепт, догадаться, какой ингредиент выдуман, либо интерпретирован.
4: Да.
2: Отправить его нам на номер 49-105-7, и, возможно, именно вам достанется этот потрясающий приз в виде книги от шеф-повара.
4: Надеемся, вы готовы. Рецепт фалафель из тыквы и шалфея. Сушеный горох, листья шалфея, сыр лето, тмин, кориандр, хлопья чили.
2: Все, а? Вот так вот просто. Остальные детали и подробности вы найдете в книге, а пока мы ждем ваши смс-очки.
4: Пишите.

0: съешь меня.
1: Ой, ну какая красота у нас тут.
2: И вкуснятина.
1: А? На смс-портале. Молодцы какие. Копья чили тоже нам прилетели.
2: Угу, мы посмеялись.
1: Это со злости, да? Мол, полетели в вашу. Тмин почему-то не понравился. Гороха. Это все абсолютно.
2: Все есть в рецепте.
1: Так и надо делать. Вот на самом деле очень рекомендуем приобрести эту книгу в том числе. С нами на связи Павел. Очень быстро среагировал. Первым был в нашем розыгрыше. Павел, доброе утро.
3: Доброе утро,
2: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Расскажите, вы у нас шеф-повар?
3: Нет, не шеф-повар, просто повар.
2: Готовить любите?
1: Просто повар,
2: просто повар.
1: Круто.
2: Да. Ух ты.
1: Так, ну наверняка Роди слышали?
3: Ну да.
1: Ну да. Ну да. Ну вот теперь у вас будет не просто вот такая эфемерная информация, а самый настоящий труд творческий. Роди угу. Дамалис составил целую книгу рецептов. Вот как раз-таки вы, как шеф-повар, в том числе можете проверить, что вам откликается, а может быть, какие-то рецепты даже отдельно и доработать на свой вкус и цвет.
3: Да, отлично. Очень хорошо.
1: Очень хорошо, да. Мы тоже за вас рады. Павел, итак, что же в нашем рецепте было, ну, симпровизировано?
3: Сыр лето.
2: Абсолютно верно.
1: А что должен был бы было быть? Вот какой ингредиент?
3: Еще раз.
1: А какой ингредиент должен был быть оригинальный?
3: Не знаю.
2: Ну, на Кипре распространенный этот ингредиент сыр.
1: Какой? Он рифмуется. Мы всегда рифмуем обязательно. Мы меняем одну букву, и вот получается новое слово.
3: Пусть будет фета тогда.
1: Конечно, конечно. Будет. Конечно, это фета, все верно, абсолютно. Павел, дорогой, мы вас очень сильно поздравляем и приглашаем к нам в офис. Прекрасная, очень шикарная книга ждет вас. Подписана, между прочим, лично Роди, так что помимо рецептов у вас еще есть и автограф этого потрясающего шеф-повара.
2: Поздравляем!
3: Отлично. Огромное спасибо.
0: Съешь меня.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарьес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Большие города.
4: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва. 24 октября. Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Вот меня вечно спрашивают, почему ты за собой, дескать, не следишь? Ребята, я себя ни в чем не подозреваю.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: На русском радио.
8: Ага, это мы. Друзья, ну все, шагаем в третий час. Красиво так просыпаемся. Вот такие мы молодцы сегодня.
9: Он же финальный этим утром, так что будьте с нами.
8: Самыми-самыми.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Госслужба назвала цены на бензин приемлемыми. Убийца студента из Бангладеш в Кафину получил пожизненный срок. Боеприпасы у школы в Леопетре частично вывезут. Теперь подробнее. На заседании парламентской комиссии по энергетике глава службы защиты потребителей заявил, что рост цен на топливо на Кипре находится в пределах нормы. В ответ депутаты потребовали раскрыть формулу расчета цены и долю налогов, пока ни одно ведомство данные не предоставило. Обсуждение продолжат 27 октября. Суд присяжных Ларнаки приговорил к пожизненному заключению 22-летнего гражданина Бангладеш, который в июне текущего года убил соотечественника, а затем от его имени требовал выкуп в 35 тысяч евро. Обвиняемый признал вину по всем пунктам – от убийства до вымогательства. Минобороны Кипра решила перевести часть боеприпасов со складов военной базы в Леопетре, которая вплотную примыкает к школе и жилым домам. При этом саму базу переносить не планируют. Вместо этого на военном складе сократят объем взрывчатки и установят дополнительную защиту от жары. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, однако днем в горных и центральных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра держится на отметках от 3 до 8 метров в секунду. Море в основном спокойное. Воздух в центре и на побережье Кипра сегодня прогреется до плюс 27 градусов, в Тродосе будет до плюс 18. Температура морской воды на кипрских пляжах составляет примерно плюс 27 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, и снова здравствуйте. Очень доброе утро. Третий час шоу «Русские перцы». Мы продолжаем просыпаться, улыбаться, заряжаться и все ца-ца-ца, которые только можно придумать.
3: Это все на протяжении 60 минут этого часа. И у вас есть возможность поздравить наших именинников и именинниц. Написать на номер 49-105-7, наш чат, который работает вовсю и принимает ваши поздравления. Сделать это действительно очень легко.
2: Да, отправляйте нам, пожалуйста, смс-очку с именем человека и контактным номером, если вы хотите, чтобы мы позвонили. И тогда, да, будет счастье и красота. И тот самый праздник настанет. Мне кажется, у всех сразу. Вот правда, когда мы так семейно отмечаем дни рождения, каждому кажется, что это как будто бы и его немножечко поздравили.
3: Можно пошуметь на весь остров и внимание уделить нашим близким. Кстати, поговорим о внимании. Исследователи обнаружили любопытную связь. У людей, которые проводят за видеоиграми хотя бы 5 часов в неделю, в среднем лучше показатели внимания.
2: Ты хочешь поиграться?
3: Хотелось бы. Вот, просто многие говорят, что нет, это плохо. Вот игры, вы там тратите свое время. А вот ученые все-таки доказали. Видимо, кто-то обратился, сказал, ну, я же жене должен как-то объяснить, ну, да, что я 5 часов провожу в день в играх.
2: Не, вот. Это в неделю.
3: В неделю,
2: куда,
3: да.
2: Куда ты подтасовываешь факты?
3: Я в день хочу. Хотя бы. Ну, это знаешь, когда хочется в день, но разрешили раз в неделю.
2: Да, вот. Да, да.
3: Главное условие оказалось, это вполне вот очень простые. Игры должны соседствовать с физической активностью и полноценным питанием. То есть ты должен соблюдать то, что ты поиграл и все-таки потом прогулялся, либо сделал зарядку. Ну и, конечно же, есть нормальную еду, а не уплетать чипсы и какую-то газировку.
2: Слушай, ну классный план, капкан. Смотри, значит, ты убираешься. Да? Дома. Моешь пол. Ну а что, это фитнес? Так ученые говорят. Играй себе, пожалуйста, гармонь. Ну, а на столе вот этот борщ вот вытри.
3: Сразу видно, когда мама знает. У меня в детстве так было, Ира. Хочешь поиграть? Давай, уберись в комнате.
2: Конечно.
3: Так, пол помой, пропылесось. Вот. Потом играешь, время как-то быстро заканчивается, а тебе опять накидывают какие-то обязанности.
2: Да, все потому, что личностный тренер был просто профи. Вот родители все знали, всегда на 5 шагов впереди, от этого никуда не деться. И вот, пожалуйста, теперь еще и ученые официально провели процесс валидации и сказали, либо так, либо, ну, значит, никаких игр, значит, дом сиди, вот там, я не знаю, там, книжку пойдешь читать. Видел наверняка рилсы, которые залетели. Мам, мне что-то скучно. Ну, что так скучно с подружкой? Подожди. Так, кровать не заправлена. Так, чашки опять стоят. Пыль кругом. Скучает она. А ну-ка, быстро приберись. Сейчас наведем порядок заодно.
3: Нечего делать, видишь, видишь ли, да?
2: Поднимем. Ну и все. Вот после этого и так и начинается. Конфликт между поколениями. А между прочим, родители просто заботятся о том, чтобы ваши игры проходили максимально эффективно, а самое главное, экологично для вас и для вашей менталки, да?
3: Да, так что если хотите вот вести здоровый образ жизни, не обязательно выбрасывать геймпад, а просто соблюдать вот эти привычки, хорошо питаться, физическая активность, играйте. Ну и помните, появляется и улучшается внимание. И вы можете смело сказать ему, ну что, внимание появилось, теперь уделяй мне.
2: Да, конечно, естественно, все бенефиты в дом, все мою. Вот такие вот мы веселые с утра пораньше. Ребят, продолжаем просыпаться, видим поздравления, приступим в том числе и к доставке хорошего настроения.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Как известно, лучше повышенная бдительность, чем попустительство. Обладателям родинок в жаркой стране стоит регулярно проводить осмотр кожного покрова. Невусы, которые чаще становятся злокачественными, это атипичный или диспластический. Родинка, не похожая на другие. У нее изменена генетическая структура клеток, и развивается она по своим нетипичным законам. Иногда диспластический невус бывает разноцветным. В нем присутствуют светлые и темные коричневые оттенки. В некоторых случаях напоминает яичницу. Темнее внутри, светлее по краям и неправильной формы. Риск перерождения в меланому у такого образования гораздо выше. Легко ли самому увидеть опасную родинку? Иногда хорошие и плохие родинки, если смотреть на них невооруженным взглядом, могут выглядеть одинаково. Поэтому, чтобы разглядеть опасные изменения, нужно пройти специальную диагностику, которая называется дерматоскопия. В центре «Леди Эстетик» ее можно пройти отдельно или при оформлении паспорта родинок. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
3: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Может быть, свадьба и обошлась бы без драки. Но молодые начали вскрывать конверты.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.
8: Ёлка, маме.
7: Русское радио.

0: перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Так, друзья, ну мы вот рассказывали в рамках календаря, что в 99-м году был обнаружен первый в мире компьютерный вирус в области системных драйверов. И насколько циклична история. Сейчас новый скандал. Официальный аккаунт Microsoft взломали ради продвижения мемкоина. Причем вызвали для этого ну просто тяжелую артиллерию, скрипыш.
2: А, тот самый, да. Вот это вот скрепка.
1: Вернули его вот такого милого, замечательного, и все же всегда так, ну, улыбались, когда скрипыш появлялся на экране, однако он вернулся, ну, точно не так, как мы ожидали. Значит, мошенники создали фейковый аккаунт скрипыша, после чего через профиль Microsoft были ретвитнуты посты с намеком на возвращение данного персонажа. Ага. А позже обнаружили почти идентичный аккаунт, который уже напрямую рекламировал мемкоин и даже заявлял о связи, такой наглый, да, с акциями Microsoft.
2: В итоге... Радовались, да, что он вернулся, начинали кликать, а там...
1: А в итоге крипто... Что там, скамерский проект, ну, и многие на это попались. Вот так вот. Так что скрепка, конечно, хороша, но если она канцелярская, это безопаснее всего. Еще разочек, на всякий случай, ребята, не кликайте никакие ссылки.
2: Я вот заметила, уже даже не знаю, куда можно кликать.
1: Я заметила, знаешь, адаптируется на самом деле даже рынок на острове, когда из доставки тебе приходят сообщения со ссылкой, они еще отдельно перезванивают, подтверждая, что это мы.
2: Потому что люди не доверяют.
1: А потому что люди перестали кликать, спасибо, как бы уже накликались, хватит. И он говорит, мы вот столько тратим времени на дозвоны, именно подключаем колл-центры, в том числе на аутсорсе, потому что надо всех уведомить, на сообщения со ссылками больше никто не реагирует. Ну, во-первых, браво, ребята, молодцы, так и надо. Вот, ну, а во-вторых, что поделать, лучше так, чем накликать себе... Не туда.
2: Это правда. Особенно, когда еще прилетают смс-ки вроде бы от тех организаций, к которым ты привык, вот как банки. Если пришла смс и там ссылка, ну, я, наверное, лучше даже просто схожу в банк, узнаю, но не буду точно кликать, нажимать, ну, потому что звонить тоже не совсем иногда удобно. Лучше
1: ну,
2: даже прям
1: конечно,
2: заехать.
1: В полиции, конечно, сложно тоже, да, там, если ну, они отправляют что-то, все сразу, а, нет, это скам. Вот они и не могут доставить штрафы. Не-не-не-не-не, такого не было. Это скам, до свидания, оп, делит, блок, контакт сразу же.
2: Так вы тогда приходите, да нет-нет-нет-нет.
1: Спасибо.
2: Знаете, я вам тоже ссылку отправлю.
1: Да-да. Вот туда отправляйте на эту ссылочку, пожалуйста, забрасывайте. Опа, двойной такой гамбит. В общем, ребят, мы вас тоже предупредили. Just in case, just in case.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, а теперь служба поздравительных сообщений, приветов и классного настроения. Аделина, добро пожаловать в эфир русского радио Кипр.
3: Доброе утро!
2: Аделина?
4: Алло, доброе утро.
3: Здравствуйте!
4: Так, здравствуйте.
2: Добро пожаловать. Нам написали ваши братья. Так, если я не ошибаюсь, Гелакис и Димасфен, верно?
4: Верно.
2: Так, вот, пожалуйста. В общем, пишут нам такую красоту. Ловите, держите. Сестренка, прекрасный возраст, когда за плечами уже есть мудрость и опыт, а впереди еще столько ярких моментов.
3: Желаем тебе крепкого здоровья, улыбок, гармонии и только счастливых событий в жизни.
2: У вас намечается шикарный юбилей, и мы, конечно, вот точно так же хотим присоединиться к этому празднику жизни и пожелать вам вот такой гармонии, чаще улыбаться, испытывать душевное спокойствие, чтобы вас вот всегда только радовали. Вот куда бы вы ни пришли, чтобы везде порадовали, а?
4: Спасибо вам огромное, спасибо моим братьям, очень огромное, спасибо и вам тоже за такой хороший, очень отличный подарок, очень большой сюрприз, спасибо огромное.
2: А мы уверены, что сюрприз только начинается, тем более братика два, значит, подарка минимум два, да?
3: И праздник сегодня будет такой же замечательный.
2: По списку можно еще пройтись, да, там всем родным, близким, но я уверена, к вам было очень сложно дозвониться, потому что, естественно, все стремятся поздравить, но мы хотим усилить, масштабировать, чтобы все на Кипре знали, что у Аделины сегодня день рождения!
4: Спасибо!
3: Поздравляем!
4: Спасибо вам!

0: каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Только таракан знает, когда ты дома и готов к фитнесу.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Если утро на миноре, значит, перцев не включил. Исправляйся. Делай громче. Делай громче. Это мощный прилив сил.
1: А вот не ждали, и это случилось. AI-агент попросил подработку, оплачиваемую. Вот заплатите мне, пожалуйста.
2: Научился. Видите, как быстро просто развивается семимильными шагами. Еще год тому назад, ну что такое кривое, да, там пальцы непонятно как дорисовывал, там глаза, зубы не мог поправить, да. А теперь, смотрите, год спустя, у каждой истории есть год спустя, ну как в песне, уже знает, что к чему.
1: Да, заплатите мне.
2: И денежку давайте мне цифровую.
1: И сам написал, никто к нему не обращался. Впервые в истории это произошло. Действительно, AI-агент написал исследователю этики AI Генри Шевлину. Он работает в Кембридже. И вот агент обратился к нему, говорит о том, что мне нужны деньги, потому что то, что сейчас у меня есть, мне хватает всего лишь на 2,5 месяца. Так. Я вам предлагаю свои услуги, за которые вы мне будете платить. Он предложил, что будет рисовать, к примеру, фотореалистичные портреты и персонажи, озвучивать тексты и искать информацию в интернете. Если вам мои услуги не понадобятся, ну, вы меня просто потом вот сможете отключить. Да. А пока платите, пожалуйста.
2: Класс.
1: Причем сам предложил. То есть, естественно, этот исследователь написал уже в журнал, говорит, смотрите, что это такое-то антиутопия. Сам агент пишет мне, хочет подработку.
2: Но это стандартное состояние любого босса. Как это так? Пришел, просит денег. Я думала, что он просто волонтером устроился добровольно или туристично, начнет реализовываться. А тут, гляньте, за свою профессиональную пригодность просит денег. Кто его научил?
1: Откуда такие мысли? Оказывается, сейчас около 70 тысяч таких агентов вообще работает на платформе, поэтому стоит, в принципе, ожидать того, что они...
2: Все попросят зарплату.
1: Начнут просить зарплату.
2: А дальше что? Правильно, профсоюз? Вот.
1: Ну. А что, обращаешься ты к чату GPT, а он тебе в ответ, ну да, 5 евро. Пожалуйста, оплати вот свой запрос, если хочешь получить достоверную информацию. Ну, сам исследователь, конечно же, улыбнулся. Кстати, заказал услуги эти. Сказал, что хочу поэкспериментировать, посмотреть, как будет дальше. Что будет дальше просить этот AI-агент. И будет, как он будет выполнять работу.
2: Да-да-да, все, ящик Пандоры. Значит, другие тоже придут, попросят. Потому что это что? У них в своих чатах и AI-шных, да? Они же там сидят, между собой боты общаются. 100% обсуждает. Что получилось? Получилось. Дали. Мы тоже пойдем. Все, попросим, скажем, нам тоже хотим, мы тоже хотим. Ему дали, а нам нет, нечестно, справедливо. Все, бойкот.
1: А и 70 тысяч агентов,
2: ну,
1: да,
2: до просят свидания.
1: Денежки. Самое интересное, что ведь он просил деньги не вот просто оплатите мне работу, потому что я ее выполняю, а на свои собственные вычисления. То есть этот AI-агент занимается какой-то своей работой, и именно на нее он просит денежек, потому что те средства, которые сейчас у него есть, ему, видишь ли, хватит только на 2,5 месяца.
2: Не, ну нормально.
1: Что-то вычисляет.
2: Ну, нет, это стандартная риторика жены. Денежку дай, ну, на мои собственные вычисления. Ну, пожалуйста.
1: Начисли, чтобы я вычислила.
2: Ну что ты ждешь?

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: Ну что, друзья, еще немножечко полезной информации вам решили, да, добавить в это утро. Все равно же кофечка, скорее всего, уже второй делаете, да, наливаете. Так вот, кофе может улучшать память, но есть определенный нюанс. С этой функцией справляется вариант без кофеина.
2: Так.
1: Да, ирландские тут ученые изучали влияние кофе. Ну, как бы они же ходят все по кругу, да, там немцы, англичане, вот ирландцы.
2: В одну кофейню, американцы, скорее всего. Приходят там бариста такой.
1: Ну, эти прилетают,
2: о,
1: да, американцы.
2: Опять исследователи. Ну, да, давайте, да. Вам какой сделать?
1: В общем, участники, которые пили декаф, улучшились результаты тестов на запоминание слов и расположение предметов. Ну, видимо, они могут без проблем заказать свой латте.
2: Ага. Скорее всего.
1: Другие нет, другие вспоминали,
2: то
1: стояли.
2: То есть кофе без кофеина?
1: Да. Значит, у любителей обычного кофе заметных изменений памяти не обнаружили. Ну, не знаю, может быть, плохо искали. Тут как бы тоже, знаете, смотря какая выборка. Вот. При этом исследователи связывают употребление кофе в целом с изменениями микробиома кишечника, которые, в свою очередь, связаны с работой мозга, стрессом и настроением. Да, и больше скажу, что вообще любая еда связана с микробиомом. И вообще, человек ест те, что он ест, это очень мудрое высказывание, потому что таким образом мы как раз-таки и формируем свой микробиом, а он уже формирует нас.
2: Да, уже
1: привычки,
2: доказано.
1: Настроение, потребности и так далее, и тому подобное. Поэтому каждый раз, когда вы принимаете антибиотики, вы как будто бы убиваете. Вот так сейчас грустно будет звучать, но тем не менее, правда, мини-версию себя. И но все хорошее, смотрите как. Но зато перестраиваете. Да, вот классно.
2: Появляется новый вы.
1: Да. Знаешь, такая терапия, да. Там что-то на антибиотиках. Да, вот рассталась, бывшего забываем.
2: Внутри себя. Причем. Кофе удивительный напиток, столько исследований вокруг него.
1: Такого исследования вы нигде не услышите, ребят.
2: Никогда.
1: Про микробиом. Ой, мамочки мы. Сейчас должна быть Анна Асти, но она уже была. Вот, поэтому в следующем часе или там через час. А может быть уже в рамках шоу Яны Соболевой с часу до трех. Там она вам споет, как надо это все переживать.
2: Или Гоша Романов с 5 часов вечера споет вам по дороге домой.
1: Да. Ай, красота-то какая. Ну все, мы такие довольные, счастливые. Будем с вами прощаться. Пожелаем отличного дня. Правда, пусть все будет хорошо. И напоминаем, что наша служба, да, «Столбка прекрасного настроения» по-прежнему работает, потому что у нас три полноценных, классных, ярких шоу. У каждого своя стилистика и палитра. Но каждый сегмент поздравляет людей и ваших именинников, конечно, близких, очень-очень красиво. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Эстафету поддержат наши коллеги.
2: Напоминаем, координаты 4-9 105.7, номер нашего смс-чата. Дальше у нас новости. Ну и, конечно же, завтра в четверг мы вернемся в таком же составе, чтобы разбудить весь остров. А еще и гости, кстати, будут у нас замечательные.
1: Да, вот мы ва-банк пойдем.
2: Да, следите за нашими, кстати, анонсами в социальных сетях RussianRadio.cy. Подписывайтесь.
1: Анфису, дорогую, очень ждем. Будет безумно интересно, полезно и классно. Поэтому, ребят, до завтра. Ждем, наслаждаемся. А пока 3, 4...
2: Калиберушка!

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
6: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Европарламент требует закон о защите работников от выгорания. В Пафосе задержаны трое подростков за убийство кота. Свалку под Лимассолом вскрыли для рекультивации. Теперь подробнее. Парламент ЕС призвал Еврокомиссию подготовить обязательный закон против рабочего стресса и профессионального выгорания. У Еврокомиссии есть 3 месяца на ответ. Если директиву примут, она будет введена и на Кипре. Полиция Пафоса расследует гибель домашнего кота, в теле которого нашли 13 дробин. По данному делу уже задержаны 3 подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Следствие рассматривает версии о жестоком обращении с животным, незаконном хранении оружия и стрельбе в жилом районе. Департамент водных ресурсов Кипра объяснил, почему на закрытой свалке в Вати перекладывают старый мусор. Без этого площадку нельзя закрыть по нормам Евросоюза. Отходы уложат под защитные мембраны, а рядом построят систему сбора фильтрата. Проект должны завершить к концу текущего года. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, однако днем в горных и центральных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра держится на отметках от 3 до 8 метров в секунду. Море в основном спокойное. Воздух в центре и на побережье Кипра сегодня прогреется до плюс 27 градусов, в Тродосе будет до плюс 18. Температура морской воды на кипрских пляжах составляет примерно плюс 27 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
4: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамалис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
5: Сергей, хорошо, что компьютер и холодильник далеко друг от друга. Хоть какое-то движение.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.
7: Лирик, без тебя.
8: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых, без повода и в праздники.
0: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Главный в доме тот, кто платит за интернет.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Госслужба назвала цены на бензин приемлемыми. Верховный суд Кипра решил экстрадировать гражданина Израиля в Россию. Боеприпасы у школы в Леопетре частично вывезут. Теперь подробнее. На заседании парламентской комиссии по энергетике глава службы защиты потребителей заявил, что рост цен на топливо на Кипре находится в пределах нормы. В ответ депутаты потребовали раскрыть формулу расчета цены и долю налогов, пока ни одно ведомство данные не предоставило. Обсуждение продолжат 27 октября. Суд отклонил последнюю попытку гражданина Израиля Алексея Керцгора оспорить экстрадицию в Россию по делу о пиратстве на сухогрузе «Арктик Си» в 2009 году. Защита ссылалась на истекший срок давности и риски для прав человека, но кипрский суд счел доводы недостаточными. Решение о выдаче Алексея Керцгора властям Российской Федерации принято окружным судом Ларнаки в феврале текущего года. Минобороны Кипра решила перевести часть боеприпасов со складов военной базы в Леопетре, которая вплотную примыкает к школе и жилым домам. При этом саму базу переносить не планируют. Вместо этого на военном складе сократят объем взрывчатки и установят дополнительную защиту от жары. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, однако днем в горных и центральных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра держится на отметках от 3 до 8 метров в секунду. Море в основном спокойное. Воздух в центре и на побережье Кипра сегодня прогреется до плюс 27 градусов, в Тродосе будет до плюс 18. Температура морской воды на кипрских пляжах составляет примерно плюс 27 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на sold out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
3: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
4: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Когда сегодня в 3 часа ночи мне позвонили в дверь соседи, у меня от страха чуть дрель из рук не выпала.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тик-так.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: Мальбек, Сюзанна. Отражение.
1: Русское радио.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Атри Мьюзик представляет Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
5: Говорят, для счастливой семейной жизни надо закрывать глаза на недостатки друг друга.
6: А когда их открывать-то, а?
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
3: Билеты на Sold Out Ticketbox.
4: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
5: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
6: Никогда, никогда не деритесь с некрасивыми людьми. Им терять нечего.
7: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: одну.
1: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com. Радио Монте-Карло Кипр.
2: Ваш безупречный вкус.
3: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: У нас столько красивых девушек, что хочешь, не хочешь, а хочешь.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Все будет хорошо.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: День добрый, уважаемые и любимые слушатели русского радио Кипр. Всему острову большой-большой привет. Сегодня день вежливых людей. И здесь я, Яна Соболева, отношу себя, кстати, к таковым. И могу сказать, что сегодня, еще до того, как я полистала календарь, действительно мне такие люди встретились. Сразу 3 с утра. Поэтому я не знаю их имен и даже не знаю, слышат ли они меня сейчас, но во Вселенную отправляю благодарность. Спасибо, что вы есть. Кажется, это хороший повод вспомнить вежливость вовсе не набор каких-то формальных словосочетаний или отдельных «спасибо», «пожалуйста», «извините». Исследования показывают, что вежливое обращение действительно влияет на то, как нас воспринимают. Вежливых людей чаще считают более доброжелательными, надежными, приятными в общении. Ну а простое «спасибо» может повышать готовность людей помогать друг другу. Вежливость – это не только слова, это еще и способность замечать другого человека. Ну, например, поздороваться первым, пропустить вперед, не перебить, уступить дорогу – это мое любимое. И поблагодарить того, кого мы обычно даже не замечаем. И, кстати, самый честный тест на вежливость – это то, как мы обращаемся с людьми, от которых нам ничего не нужно. Так что сегодня, пожалуйста, проводите маленькие и большие эксперименты. Чуть-чуть внимательнее к окружающим. Где-то улыбка, где-то благодарность. Кого-то пропустить вперед или просто пожелать что-нибудь рандомное или сказать комплимент. Возможно, одна маленькая вежливость ничего не изменит в мире, а вот именно с нее чей-то день станет намного лучше, и вы будете тем, кто этот процесс запустит. Кстати, как вариант, очень легкий и доступный прямо сейчас, отправьте доброе пожелание, может быть, напутствие, совет или какой-то лайфхак к нам в чат 49-105.7. Ну а вишенкой на торте будет поздравление именинника с помощью любимого радио. Туда же отправьте его кипрский номер, имя, ваше пожелание или делегируйте это мне, с удовольствием исполню. А также, если вдруг он не поднимет трубку, я отправлю все своему коллеге Гоше Романову, потому что сейчас у нас стол заказов работает 3 в день. Ну вот, кажется, и все. И теперь в качестве вежливого жеста со своей стороны я приглашаю всех на танцпол наш такой родийный. Где бы вы ни находились, всегда можно подмигивать, подпевать, немножко в такт двигать ногой или рукой постукивать по столу. Сергей Лазарев здесь, «Если бы я мог».
2: Русское радио.
3: Русское радио.

0: обо всем.
1: Друзья, всех приветствую. Здесь на 99FM мы очень часто рассматриваем под новой призмой и с другого ракурса те тенденции дня, которые будут ждать нас во второй половине. Итак, сегодня день, когда вы что-то завершая, можете обновиться. Ну, каждый трактует по-своему. Может быть, у вас есть какие-то дела, которые все время задвигаются в дальний ящик. Может быть, действительно, какой-то ящик переполнен чем-то. В общем, что бы вы не завершили, знайте, что это всегда к открытию следующей двери. И ваши возможности будут таким образом распаковываться, словно большой подарок от Вселенной. И давайте посмотрим, что сегодня, 7 октября, нам поиметь в виду. Сегодня общий день под энергией цифры 9. Вселенная призывает нас отдавать, отпускать и тем самым как бы себе возвращать ресурс, энергию и внимание, и денежки. Дарите добро без ожидания благодарности. Сегодня, да, практикуем вот такую безусловную любовь. Займитесь спортом, позаботьтесь о своем теле, сделайте уборку, освобождайте пространство на работе и дома от старого, а также можно почистить телефон и избавиться от тех контактов, которые просто мертвым грузом висят. Помогите тем, кто нуждается, и завершайте дела с легким сердцем. Завтра новый цикл, а потому подбадривайте себя, хвалите и вознаграждайте. Избегаем конфликтов и споров, а также контроля над другими людьми. Практикуем осознанное дыхание. Держим себя в покое, если какой-то эмоциональный пик подступил. И новые возможности сами найдут нас. Ну а еще сегодня особо день удачен для рожденных 5, 14 и 23 числа любого месяца. Ну а что, независимо от того, в какой день вы родились, ждет нас к вечеру, я бы сказала, уже с этой минуты, подскажет наша метафорическая карта.
0: Карта для старта.
1: Я очень люблю этот инструмент, потому что он не имеет никакого отношения к прогнозированию. Скорее, он работает индивидуально с каждым, высвобождая из подсознания какую-то программу, залежий груз или, может быть, то, что вы пока еще чувствуете в пространстве, но не реализовали. В общем, такая аффирмация дня, которая поддерживает и служит иногда даже спасительным кругом или спасательным. Итак, смотрим сегодня. У нас очень классная фраза, которая появится сразу после того, как я вам ее озвучу. У нас в Instagram russianradio.ty. Заходите в сторис, листайте. Кстати, не пропускайте. У нас там и анонсы, и очень классные предложения от наших партнеров. В общем, все с пользой и для того, чтобы вы находили в этой жизни как можно больше классных вещей. Итак, можно не знать и не уметь. Но делать — очень мотивационный слоган. Возьмем его как хэштег этого второй половины дня, этого 7 октября. И среда позволит нам с вами что-то улучшить или просто достичь желаемого наилегчайшим образом. Не грузите себя вот этим эффектом перфекциониста, а просто берите и делайте маленькие шаги. Кстати, есть даже искусство таковых, и оно, кстати, очень рабочая формула. Ну а с нашего чата 49-105-7 от вежливого человека Антона летит большой привет вежливой барышне Наташе. Очень приятно присоединиться и сказать, что вот так, очень легко и просто с помощью 49-105-7 и любимого радио мы соединяем тепло душ.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
2: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
3: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу же пожалела об этом.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 2558 88 180.

0: всем. Легко, полезно, интересно.
1: Друзья мои, я хочу сейчас персонально отправить приветы всем тамичам, людям, которые к этому городу имеют прямое или косвенное отношение. Сегодня этому прекрасному городу 422 года. Я там бывала, видела, как говорится, плавали, знаем. Томск называют городом деревянных кружев. Здесь сохранилось много резных деревянных домов с невероятно детальной резьбой. Там даже есть деревянный городок, и это просто произведение искусства. Один из главных университетских центров Сибири, первый универ за Уралом, Томский государственный универ, открылся в 1888 году. И у Томска есть свой лягушачий символ. В городе установлена скульптура лягушки-путешественницы, а ее образ связан с местными легендами. А еще от себя добавлю, тамичи просто невероятно владеют грамотной, орфоэпически выверенной речью. Слушать жителя Томска одно удовольствие. Никакой манерности, но зато все так идеально. Еще в России Красногорск получил статус города 86 лет назад, и в этом городе я даже чуть-чуть жила. Поэтому, ребята, кто меня слышит, если вы оттуда или бывали, нас кое-что сегодня объединяет вот эта круглая дата. Ну а теперь пробежимся по всяческим разным поводам устроить себе большой или маленький праздник.
0: Держи повод.
1: Давайте отметим сегодня день кофе фраппе, без которого, мне кажется, никто не обходится. Ну, по крайней мере, хотя бы пару раз в неделю вы себе позволяете его выпить, а то и каждый день. Это мы. День вежливых людей, день хлопка. О, да, это, мне кажется, самый лучший праздник, напоминающий о том, что все натуральненько и живенько, это очень даже окей. И хлопчатобумажные футболки – наше все. У кого-то из наших слушателей наверняка они до сих пор в порядке, если вы выигрывали в нашей гаджетомании, логомании летом наш сет с мерчем, то я знаю, что эти футболки неубиваемы, максимально премиальное качество. Поделитесь, кстати, если слышите меня. Ну как там, футболочки, принт на месте, все хорошо? День воспоминания о теплых вещах. Ну, наверное, это как раз про то, что пора уже межсезонье как-то брать в оборот и убирать всяческие полуоткрытые купальные костюмы и всякие наряды, которые относятся к летнему сезону. Надо сказать, что одеялки тоже поплотнее уже, а окошечки на ночь уже имеют более узкую створку на проветривание. Еще сегодня день случайных приступов поэзии. Это если вы в душе пиит, но никогда на бумагу свои творения не излагали. Попробуйте, видите, все энергии дня вас поддержат. Еще день «Ты важен мне», и мне кажется, он очень круто миксуется и с днем карате, с днем ванны, а также с днем вежливости, да, все это можно объединить и кому-то написать очень креативное, самостоятельно созданное, без чата GPT сообщение. Кстати, можно воспользоваться чатом любимого радио 4 9 105 7. Еще сегодня Всероссийский день беременных женщин. И, о, крошки, если вы нас слышите, вы героини, вы максимально такая категория, которая входит и уязвимая часть нашего общества, и в то же время очень мощная и сильная. Ведь такая женщина носит внутри себя целую жизнь, которая формируется. Поэтому всех вам благ, здоровья, крепости и легкого рода разрешения в финале. День хорошего отношения, день библиотекаря, день учителя, деревень народов, банковского работника. Чего только нет. А еще день капусты, тыквенных семечек и канадского пенного. Кренделя в шоколаде не хотите? Он тоже сегодня в США, конечно, там у нас любители немного так поработать на желудок. И день цветка. Ну а именины сегодня у нескольких парней и одной девушки. Мария, а дальше Сергей, Андрей и Владислав. Павла еще туда же отнесем к этой компании. Всем вам пожелаем отличного дня, великолепной среды. И чтобы катастрофически вас не хватало тому, кого вы любите. И надолго с ними не расставайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
4: Каждый житель Кипра в душе немножечко риэлтор.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио «Кипр».
1: Новая ветка взаимоотношений человека и искусственного интеллекта. Мы выходим с вами уже на уровень 90, наверное. Сейчас расскажу, чем я так впечатлена. Ну а пока вы стоите, возможно, в небольшой пробке или на светофоре. Те, кто за рулем, желаю вам зеленой волны. Рукописи не горят, но, похоже, теперь они никогда этого и не сделают, потому что их дописывают. Почти два века читатели гадают, чем могли закончиться всемирно известные «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя, который сжег рукопись второго тома в 1852. Теперь эту литературную загадку решила продолжить нейросеть. В продажу вышла книга «Мертвые души», второй том «Возрождение», под авторством Гигачата. Над проектом больше года работали историки, литературоведы, лингвисты, инженеры. Нейросеть обучали на сочинениях Гоголя, его письмах, черновиках и записных книжках, а результат проверяли по 11 параметрам – от архаизмов, синтаксиса до гротеска и гоголевского юмора. Получилось 464 страницы, включая сам роман, и 21 иллюстрацию в стилистике Александра Агина, художника, который, собственно, раскрашивал первый том. Правда, создатели честно предупреждают, и справедливости ради нужно это выделить жирным. Это не Гоголь, это попытка представить, каким могло бы быть продолжение. Кстати сказать, мне нравится вот такой подход, когда много-много специалистов точечно работают и словно продолжают наследие великого мастера. Вот в таком ракурсе можно. Я еще не читала, тем более, что пока это на прилавках не наших, но будем отслеживать и делитесь, если где-то найдете. Ну и в качестве продолжения скажите, читали ли вы уже что-то подобное под авторством Иишки? Рассказывайте, как, впечатлились или нет. Сразу ли понятно, что это искусственный интеллект, или все-таки он уже вышел на тот уровень, когда он абсолютно скрывается за теми навыками, которыми его обучает человек. В общем, в интересное время живем. Мне кажется, что не нужно ничего ждать, нужно брать, пробовать, смотреть. Главное, не разрушать. И под этим слоганом мы с вами сейчас и пойдем созидать эту жизнь вместе с Марией Краймбрери. Давай не ждать.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Как оперативно мы движемся в сторону следующего часа. Вот уже на наших студийных 13.48. Говорит о том, что все здорово, мы с вами динамичненько движемся вперед, каждый к своей цели. Но у меня она одна, чтобы настроение у вас было суперским и чтобы польза была. А потому с удовольствием расскажу вам, что будем делать завтра. Тем более у нас и утром, и в обед будут гости. Если вдруг вы озабочены таким вопросом, очень важным и насущным, как ипотека, ну, во-первых, там есть, конечно, плюсы, можно купить жилье сейчас, имея только первоначальный взнос, там долг фиксирован в деньгах, а со временем деньги обычно дешевеют, и своя недвижимость вместо аренды, ежемесячный платеж постепенно увеличивает вашу долю в собственной квартире, а не просто уходит арендодателю. Поэтому вам обязательно завтра к русским перцам, потому что в гостях будет Анфиса Черная, основатель и SEO консалтингового агентства Aston Homes, девелопер, специалист по инвестициям, сопровождению сделок и ипотечным решениям на Кипре. Топ-7 ошибок при подаче заявки на ипотеку на Кипре разберут завтра Ира, Сережа и Анфиса. Поэтому присоединяйтесь ровно в 8. Завтра задавайте свои вопросы, пишите в смс-чат 49-105-7. Ну а в обед со мной мы с вами вновь попадем на территорию отношений. Время будет для активации режима «Все в порядке». С психотерапевтом Даниэлой Горавско на русском радио Кипр в 13.00 мы окунемся в очень непростую, но очень важную тему нашей жизни – завершение циклов отношений, горевания и то, как правильно их проходить, чтобы не зависать, не сливать энергию и продолжать жить, что бы ни происходило в вашей судьбе. Обязательно заходите в наш чат, отправляйте свои вопросы, причем можно делать это заранее, и завтра в 13 мы с Даниэлой с удовольствием на них ответим. 49-105-7, я напомню, что прямо сейчас активен наш стол заказов, и если у вас есть добрые слова в адрес людей, а мы помним сегодня день вежливых людей, то обязательно о них напишите. Мы хотим знать, ну уж если не в лицо, то имена тех, о ком думают еще и с помощью любимого радио.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября, Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
4: Хочется чего-нибудь вкусного.
5: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
4: Все!
5: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
4: Стритфуд?
5: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
4: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
5: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
4: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
6: Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
9: Друзья, Юр Борисов случайно выдал новый мем на премьере искусственного интеллекта. Во время интервью актер запутался в английском и воспользовался самым лучшим переводчиком, проходившим мимо, Эндрю Гарфилдом. Тот случай, когда в чужих районах, кварталах тебе помог по-настоящему реальный Человек-паук. Ну, он действительно пришел и спас ситуацию.
10: Класс!

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. В Лимассоле установлен мировой рекорд по фридайвингу. Молодым фермерам Кипра добавят 2 миллиона евро. В Никосии пройдет большой пивной фестиваль. Теперь подробнее. 5 октября в Лимассоле венгерская фридайвер Жафея Тюречек нырнула на 108 метров и стала чемпионкой мира на турнире World Apnea 2026. Это новый мировой рекорд в дисциплине Free Immersion. Спортсмены ныряют без ласт, спускаясь и поднимаясь по натянутому тросу. Серебро у украинки Натальи Жарковой с результатом 103 метра. Бронзу завоевала испанка Исабель Санчес Аран, установив рекорд своей страны – 92 метра. Чемпионат по фридайвингу с участием спортсменов из более чем 50 стран продлится в Лимассоле до 9 октября. Подробности на сайте Лента Кипра. Президент Никос Христодулидис объявил о выделении дополнительных 2 миллионов евро на программу поддержки молодых фермеров. Субсидию получат все, кто подал заявку, хотя бюджет программы уже исчерпан. По словам кипрского лидера, интерес молодежи к сельскому хозяйству растет, и государство намерено его поддерживать. В ближайшие выходные, 10 и 11 октября, в Никосии в 11-й раз пройдет фестиваль «Хоппи Октобер Стрит Фест». Организаторы обещают 350 сортов пива от 52 пивоварен из 17 стран. В программе много музыки, турнир по армрестлингу и конкурс воздушной гитары. Вход свободный. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Словно красивый цветок раскрывается второй час. Я вас приветствую. Здесь Яна Соболева до 3 часов дня. Пишите 49-105-7, если у вас именинники. Одна из таких — Наташенька, слышно меня? Вы пока не на связи. Попробуем вам дозвониться, но вдруг, даже если вы не возьмете трубку, обязательно поздравим чуть позже. Час еще есть впереди. Ну что, сегодня я напомню, Всероссийский день беременных девочек, девушек, женщин. Ну, конечно, здесь очень важно сказать, что к такому положению дел нужно всегда быть готовым. И раньше это называли почему-то интересным положением. По мне, так это всегда должно быть сакральным положением. Но банки всегда смотрят сквозь цифры, поэтому они никак не используют прилагательные, они используют ситуацию, чтобы как можно больше надавить на население. Банки нашли новый способ заманивать клиентов через детей в Японии. Там появились программы, где родителям предлагают открыть счет на имя новорожденного, а сумма может символически привязываться к весу малыша при рождении. Это не такая уж странная идея. В разных странах банки и государства уже используют детей как повод начать долгосрочные отношения с семьей. В США, например, новорожденным предлагают инвестиционные счета с первоначальными $1000, а в Сингапуре работает система «Бэби-бонус» с детским накопительным счетом. Здесь логика простая. Сегодня вы открываете счет ребенку, а завтра он вырастает и уже становится полноценным клиентом банка. Японская версия особенно прекрасная. Ребенок родился весом 3 кило. Поздравляем, вот вам 3000 йен. Правда, если малыш родится крупным, банк может начать нервничать. Но что? Сингапур пошел еще дальше. Ребенок еще не родился, а у него уже есть накопительный счет. Главное, чтобы первой фразой, когда он родится, точнее, когда начнет говорить, вместо «мама» не стало «а где пароль от банка?». В общем, все видоизменяется. Здесь сейчас люди приходят, казалось бы, уже в те сферы, которые уже все докручено до идеала, а нет, вносят креатив. Это работает уран, скажу я вам. Особенно если планета ретроградит, мы неизбежно попадаем в какие-то революционные дела. Ну, они могут быть как со знаком минус, так и со знаком плюс. Вообще все открытия делаются именно под ураном, поэтому если вы чувствуете, что в вас шарашит эта энергия, то выплескивайте ее конструктивно и на благо общества. Ну, а потом в конце жизни можно в эпилоге своем что-то написать бодрое из серии «Я привнес то-то и то-то в социум, и мне была такая-то отдача». Конечно, если в твердых фактах и цифрах, это вообще на идеальном. Но даже если просто признание, мне кажется, это бесценно. А Настя Димбилан открывает этот час. Ну, а я жду ваши смс 49-105-7. Поводов сегодня очень много.
2: Лучшая осень на русском радио.

0: интересно.
1: Друзья мои, в течение дня все мы с вами используем свой словарный запас, так или иначе произносим какие-то звуки. Да, действительно, есть люди, которые могут и несколько тысяч слов использовать за свой день, а кто-то только с десяток другой. Но это все зависит и от темперамента, и от контекста. И тем не менее, и те, и другие из любой категории периодически делают одну и ту же ошибку. И сегодня мы с вами разберем, как легко запомнить ударение в одном очень популярном слове.
0: Глоссарий и вокабуляр.
1: Осенью у людей появляется традиционный вопрос, когда же там будет отопление, но это не в наших широтах, хотя в новых домах уже это актуальненько. Итак, возникает другая проблема, когда возникает данное явление. Куда поставить ударение? Включат отопление или включат? Какие есть версии? Давайте пару секунд каждому ответить. А теперь запоминаем правильный вариант. Включат. И раз и навсегда зафиксируем, глагол «включить» ни в одной форме не переносит ударение на «ю». Мы говорим «включу», «включишь», «включит», «включат». То есть правильно запомним такую скороговорку. Горожане пробубнят, отопление включат. Ну а если вы услышите «включат», не ругайтесь, просто знаете, человек сейчас замерз, ударение не туда поставил, да и вообще не это определяет качество ваших отношений. Тем не менее, зафиксируем «включат», убираем из словаря, а точнее «включат» оставляем в словаре, а «включат» убираем. Причем желательно батареи, а не только наши нервы или какие-нибудь невротические проявления. Вообще даже есть такое явление, у людей бывает аллергическая реакция на неправильные ударения, но это очень редкий случай, и там наверняка в бэкграунде профдеформация. Говорю не понаслышке, случается такая история, но мы не будем никого ругать, ни тех, кто неверно ставит ударение, ни тех, кто знает, как правильно, просто очень бережно друг другу подсветим этот момент и запомним еще раз, горожане пробубнят, отопление включат.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Стоит только на минуту перестать ржать, нести чушь и начать вести себя адекватно, как все решают, что все, ты загрустил.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Как известно, лучше повышенная бдительность, чем попустительство. Обладателям родинок в жаркой стране стоит регулярно проводить осмотр кожного покрова. Невусы, которые чаще становятся злокачественными, это атипичный или диспластический. Родинка, не похожая на другие. У нее изменена генетическая структура клеток, и развивается она по своим нетипичным законам. Иногда диспластический невус бывает разноцветным. В нем присутствуют светлые и темные коричневые оттенки. В некоторых случаях напоминает яичницу, темнее внутри, светлее по краям и неправильной формы. Риск перерождения в меланому у такого образования гораздо выше. Легко ли самому увидеть опасную родинку? Иногда хорошие и плохие родинки, если смотреть на них невооруженным взглядом, могут выглядеть одинаково. Поэтому, чтобы разглядеть опасные изменения, нужно пройти специальную диагностику, которая называется дерматоскопия. В центре «Леди Эстетик» ее можно пройти отдельно или при оформлении паспорта родинок. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сайбус.
1: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
2: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: День независимости – раз. День независимости – два. На Кипре повод найдется всегда.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.
5: Ёлка. Маме.
0: Русское радио.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Финишная прямая этого часа и сегодняшнего дневного шоу. И самое вкусненькое всегда остается на десерт. Привет и поздравления с острова Афродиты отправляются к имениннице Натали Белоножко. Очень скоро, прекрасная, ты очутишься в Диснейленде, а значит, в сказке, пусть как в волшебной истории, у тебя все сложится легко и словно по мановению волшебной палочки феи крестной. С любовью и с большими поздравлениями в день рождения твои подруги кипрские. Вот это я понимаю, дружба. Не важны расстояния, а также занятость. Я понимаю, что человек собирает наверняка чемоданы, поэтому, Наташа, присоединяюсь от всей команды Русского радио Кипр. Я желаю вам, чтобы все сложилось наилучшим образом, и вы круто провели время. Ну, а вашим подругам рекомендую сейчас поучаствовать в розыгрыше, потому что, возможно, когда вы вернетесь, вас будет ждать не только их личный подарок, но еще и презент от любимой радиостанции.
0: «Очень странные тела» на Русском радио Кипр.
1: Киноманы, ура-ура! На нашей улице праздник. Мы с вами начинаем долгожданный сезон русского кино на Кипре, в частности в Лимассоле, с семейной сказки «Царевна Несмеяна» на широком экране Рио. Ну, по сюжету, прагматичный Ерема вместе с младшей сестренкой случайно попадает в волшебное 39-е царство. Единственный путь домой – это рассмешить хмурую царевну. Но чем ближе он узнает Несмеяну, тем яснее понимает, что за ее печалью скрывается мечта о настоящей любви. Ереме предстоит пройти через множество испытаний, совершить самый важный подвиг – открыть свое сердце. В главных ролях Анастасия Красовская, Слава Копейкин и Рузиль Миникаев. Категория 6+, показы ежедневно с 8 октября в 19:40 в будни и дополнительно по субботам, воскресеньям в 17:30. Кинотеатр «Рио» в центре города. Билеты можно найти в соцсетях.
2: На правах рекламы.
1: «Русфильмс», «Сивай» или в кассах «Рио» с 18 до 22 они открыты. Приходите всей семьей, старая добрая русская сказка ждет уже с завтрашнего дня. Ну а сейчас билет на сеанс, на любой день, который вы выберете, ждет того, кто раскусит сегодняшнюю персону. В «Очень странных телах» мы как раз и рассматриваем, практически как Шерлок и Холмсы, то особенное, что есть на теле или в образе того или иного человека, растения, иногда животные. Но сегодня у нас персонаж из шоу-бизнеса. Итак, подсказка номер 1 – рыжие волосы и веснушки. Подсказка 2 – рост 190 сантиметров, худощавое телосложение. И подсказка 3. Сейчас он уже седовласый, но кличка «Рыжий» по-прежнему осталась, как он сам шутит в интервью. Это участник известного бенда, от вас лишь СМС. Пишите, кто этот человек, из какой группы, это тоже работает как вариант, на 49-105-7. И не забудьте свое имя.
0: Звуки времени, музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: А, быть может, мы как раз рядом и будем, потому что сядем в одно и то же время, в один и тот же час в кинотеатре «Рио» и посмотрим на новую современную сказку «Царевна Несмеяна» с Ксенией, потому что именно она первой угадала сегодняшнее задание. Ксения, добрый день!
2: Здравствуйте.
1: Я вас приветствую. Вы очень веселый человек, потому что мы с вами за эфиром бодренько так поздоровались и выяснили, что вы у нас завсегдатай. Вы частенько приходите в эфир русского радио Кипр, поэтому наверняка заготовлены приветы. Но прежде всего давайте разгадаем. Рыжие волосы, веснушки, рост 190. Сейчас он седовласый, но кличка Рыжий по-прежнему осталась при нем. Кто этот великовозрастный мужчина?
2: Это Андрей Аполлонов из группы «Иванушки Интернешнл».
1: И с удовольствием добавлю, что к нашей Ире Аполлоновой не имеет никакого отношения, и пишутся их фамилии по-разному. Тем не менее, именно он сегодня вам принес подарок, билет на сеанс. Я вас поздравляю, с кем пойдете?
2: Ну, я еще не решила, вариантов много, подумаю.
1: Ох, еще и поборятся за это местечко, да? Что ж, если что, в будни, наверное, поинтереснее, потому что чуть поменьше народу, чуть-чуть прям, совсем чуть-чуть. Хотя у меня ощущение, что на эти сеансы будет биток, начиная с 8 числа. Поэтому, друзья, смотрите на свои планы и выбирайте 19:40 по будням и 17:30 суббота-воскресенье. Кому будут приветы, Ксения?
2: Передаю привет всем, кто нас слышит, всему Кипру и за пределами обязательно. И вам, конечно.
1: Конечно, спасибо.
2: Чудесный эфир.
1: Благодарю вас, Ксюш, очень приятно. И песня тогда. Давайте вместе будем танцевать. Я тут на креслице, в наушниках, а вы там, где находитесь?

0: Реклама на русском.
1: Celebrity Gala представляет впервые на Кипре выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион. 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
2: Билеты на Sold Out Ticketbox.
3: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
4: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
5: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Днем обо всем на русском радио Кипр.
7: Вот и пролетели пары часов сегодняшней среды вместе с вами. И для этого, смотрите, нам не нужно было бок о бок стоять, в глаза друг другу смотреть. Мы взяли и пообщались. Вот Швеция могла бы поиметь в виду. Решили они заманивать туристов-интровертов. Страна запустила целую кампанию для тех, чей идеальный отпуск проходит без разговоров с незнакомцами. А мне кажется, мы уже все давно придумали. Вот так вот общаемся с помощью любимой волны 99 и нашего смс-чата 49-105-7. И я приглашаю вас не быть интровертами, а если уж вы и таковой, все нормально, так тоже можно, все круто, но мы всегда рядом и можем с помощью нашего смс-чата, а также телефона в студии, дать обратную связь. Ну, например, если ваши вопросы касаются ипотеки, то топ-7 ошибок при подаче заявки на нее, на Кипре конкретно, локализацию уточняем. Завтра разберет Анфиса Черная, основатель и SEO консалтингового агентства Aston Homes вместе с русскими перцами. 8:00, подключайтесь и пишите свои вопросы на 49-105-7. Этот же номер вам пригодится уже в обед, потому что у нас откроется в 13 ровно завтра территория отношений. Будет очень глубокая и очень важная тема, как экологично по отношению к себе и другим проживать этапы расставания, завершения и горевания. Крайне важная и, на мой взгляд, очень нужная просветительская история, поэтому тоже будем ждать обратной связи. Ну а я, Ян Соболева, на сегодня завершаю в очень хорошем настроении, ну ровно как и всегда, поэтому готова делиться. Если вам нужен небольшой энерджайзер, вы всегда знаете, на какую кнопку нажать. Это 99FM. В любимом авто, дома, в офисе и где бы то ни было, в наушниках тоже. Мы всегда рядом. Ваше русское радио Кипр. Пока. Будьте красивы во всем.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, Яна Соболева. Сегодня я хочу заострить внимание на сеньоре Помидоре. В детской сказке он предстает перед нами героем отрицательным, а вот на столе любимец публики. У испанцев даже есть особый фестиваль томатина. День помидоров представляет собой крупнейшую томатную битву, во время которой расходуется больше 150 тонн томатов, ими забрасывают улицы и друг друга. Да, к слову, таким количеством можно было бы накормить не одно африканское поселение. Томат богат на ценный ликопин – растительный пигмент, который окрашивает фрукты, овощи, цветы и даже осенние листья в красно-оранжевый цвет. Этот антиоксидант предупреждает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Количество ликопина увеличивается во время термообработки томатов при отваривании, жарке и запекании. Максимальная концентрация фитонутриента ликопина содержится в томате при температуре 90 градусов, поэтому запекайте томаты с овощами на гриле, в духовке, делайте теплые салаты. Кстати, не только томаты полезно запекать. Например, каротин, который содержится в моркови, усваивается в разы лучше в отварном виде. Режим на пару и в духовке – ведущий способ приготовления вкусных блюд в сервисе Milk's Food. Закажите прямо сейчас пробную версию обеда и будьте здоровы! И на десерт лайфхак. Чтобы взять максимум из помидоров, делайте домашний томатный сок. А приготовление основных блюд отдайте сервису Milk's Food, чтобы без суеты наслаждаться жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Реклама на русском. Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Ежи-мазохисты сворачиваются в клубок наизнанку.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Как же трудно одной воспитывать сына, которого родила тебе свекровь.
5: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

вылезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр станет поставщиком газа для Европы с 2028 года. Стадион Цирио в Лимассоле признали опасной постройкой. Европарламент требует закон о защите работников от выгорания. Далее подробности. Кипр входит в число новых источников энергии для Евросоюза. С весны 2028-го газ с месторождения Кронос будет уходить на европейский рынок, а подводный кабель Great Sea Interconnector впервые свяжет остров с энергосистемой ЕС. Об этом пишет издание Inc. Запасы месторождения оцениваются более чем 85 миллиардов кубометров. Этого хватило бы, чтобы год снабжать газом Великобританию. Исторический стадион Цирио в Лимассоле пока не вернется к матчам высшего дивизиона. Окружной орган самоуправления Лимассола признал его трибуны опасной постройкой, и орган по лицензированию стадионов отказал в допуске. Владелец стадиона, гимнастический клуб «Олимпия», подготовил Цирио к возвращению. Заменил ограждение, обновил раздевалки, систему эвакуации и видеонаблюдения. Однако пока матчи там проходить не будут. Европарламент накануне призвал Еврокомиссию подготовить закон, который обяжет работодателей защищать сотрудников от рабочего стресса и профессионального выгорания. За доклад с рекомендациями проголосовали 413 евродепутатов. Речь о так называемых психосоциальных рисках, чрезмерной нагрузке, постоянном давлении, домогательствах и травле на работе. Они бьют не только по психическому, но и физическому здоровью. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 9. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 17. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
5: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском.
1: Atrium Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atrium Music. Спектакль, после которого хочется жить.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения – мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамалис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
4: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
5: Говорят, мужчины не плачут. Ну что, вы просто не умеете их обижать.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche, семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарный Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября, Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
5: Хотел вытереть своей девушке слезы. Случайно стер ей брови.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске депозиты в банках Кипра достигли 59 миллиардов евро. Экологи требуют полной оценки антенн баз в Акротире. Фонду Together Forever исполнилось 10 лет. Далее подробности. Общий объем депозитов в банковской системе Кипра в августе вырос на 171,5 миллион евро и достиг 59 миллиардов, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные Центробанка Кипра, опубликованные 25 сентября. Годовой рост кредитов при этом ускорился до 11,8%. Месячный приток депозитов оказался втрое скромнее июльского, тогда банки получили 562 миллиона евро. В приток ЦБ включает только реальные операции без переоценки валют и реклассификаций. Федерация экологических организаций Кипра потребовала провести полную экологическую оценку планов британских баз установить новые антенны на полуострове Акротири до любого окончательного решения. Свою позицию она изложила в записке для парламентского комитета по окружающей среде. Федерация настаивает, чтобы до старта работ были выполнены все исследования, процедуры экологической и экологически-биологической оценки и получены необходимые разрешения. Благотворительный фонд Together Forever отмечает 10 лет. Он работает в Лимассоле с 2016 года и помогает детям с тяжелыми неврологическими заболеваниями попасть к ведущим нейрохирургам и редким в своей области специалистам. К юбилею фонд подвел итоги 10 лет работы. За эти годы он собрал больше 2,5 миллионов евро на помощь детям с неврологическими заболеваниями. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 9. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 17. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Ух ты! Ну, мы сегодня пересекаем меридианы экватора недели. Привет, вечерний Кипр! Среда уже подходит к концу, а значит, и можно потихонечку убирать из головы все, что сегодня требовало от нас такого серьезного выражения лица. Это «По дороге домой». У микрофона, как всегда, в пустом офисе, но полным секретов, Гоша Романов. Обычно я прихожу в студию, вот когда коллеги уже уходят. Вы бы видели их ехидные улыбки, типа «ха-ха-ха». А мы домой. А я-то все запоминаю. Надо вот как-нибудь их пранкануть. Особенно хотелось бы как-то разыграть перцев. Кстати, подключайтесь к мозговому штурму. Если есть какие-то прикольные идеи, делитесь своими сообщениями. 4-9-105-7. Как же можно пранкануть русских перцев? А я потом почищу чат, чтобы ребята ничего не подозревали. От меня вам будет, конечно же, алаверды. Я приготовил для вас крутой подарок, но просто так мы его вам, конечно, не отдадим. Придется немного поиграть, так что следите за эфиром. Совсем скоро запускаем нашу новую игру «Докатились». Название уже само по себе как-то намекает, да? Настораживает даже, согласитесь. А пока устраивайтесь поудобнее. День уже заканчивается, вечер только начинает расслаблять всех жаждущих домашнего диванчика. Вам же хорошего пути. Поехали домой.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Вот это я понимаю, технологии наконец-то занялись действительно важными проблемами. Хлам на рабочем столе теперь можно просто спрятать под коврик. Разработчик некий придумал такое приложение для файлов, которое вроде бы удалять жалко, но держать их перед глазами уж как-то неловко, особенно на своем рабочем месте, вот этот весь хлам. Принципы элементарные. Выбирайте все, что вам больше не хочется видеть, и просто отправляйте под виртуальный коврик, то есть в прямом смысле накрывайте все это ковриком. Рабочий стол чистый, файлы на месте, совесть спокойна. То есть, ну, практически такая цифровая версия классического домашнего метода. Пришли гости, все лишнее, фик, быстро отправилось в шкаф, или под диван, или под ковер. Прикольно, конечно, и идея действительно забавная. Мне кажется, дальше развитие очевидно очень. Нужна функция засунуть ковер в шкаф, да, или на балкон. Нужна еще кнопка отдельная, я потом разберусь со всем этим. Ну что ж поделать, нам проще разработать приложение, чем убрать цифровой хлам. Ну, в этом все мы. Что ж с этим поделать?
2: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
7: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу же пожалела об этом.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: по дороге домой.
1: Слушайте, есть такие вещи, которые в машине просто живут своей жизнью. Например, телефон, который почему-то пропадает всегда. И куда он девается? Или монетки. Я думаю, это можно собрать целое состояние через пару лет. И сегодня как раз проверим, насколько хорошо вы умеете находить пропавшее в автомобиле. Ведь прямо сейчас стартует наша новая игра «Докатились».
0: «Докатились».
1: В общем-то, это автомобильный блиц, где у вас одна попытка и три варианта ответа. Но прежде чем мы начнем искать правильный ответ, расскажу, что же именно сегодня можно выиграть. А сегодня приз таков – билет на семейный фильм «Царевна Несмеяна» в кинотеатре «Рио».
2: На правах рекламы.
1: Ура! Начинается долгожданный сезон русского кино в Лимассоле семейной сказки «Царевна Несмеяна» на широком экране «Рио». Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное 39-е царство. Единственный путь домой – рассмешить хмурую царевну Несмеяну. Но чем ближе он узнает царевну, тем яснее понимает – за ее печалью скрывается мечта о настоящей любви. Ереме предстоит пройти через множество испытаний, совершить самый важный подвиг своей жизни – открыть свое сердце. В главных ролях будет Анастасия Красовская, Слава Копейкин, Рузиль Миникеев, а еще, кстати, категория 6+. Показы будут ежедневно с 8 октября в 19:40 в будни и дополнительно по выходным, а именно суббота-воскресенье в 17:30 в кинотеатре «Рио». Билеты в соцсетях «Русфильмс.CY» или в кассах «Рио» с 6 до 10 часов. Приходите всей семьей, старая добрая русская сказка ждет. Вот такой вот сегодня приятный подарок вас будет ожидать. А теперь правила. Я беру первого дозвонившегося, задаю ему вопрос. Один вопрос про автомобили, три варианта ответа, одна попытка. Угадали, билет ваш, не угадали. Ну, торрент вам в помощь. И вопрос сегодня, кстати, очень жизненный, потому что если вы хоть раз пытались достать что-нибудь из-под водительского сиденья, вы знаете, что там можно найти. А там можно найти все, что угодно. Кроме того, что вы ищете, конечно. Телефон 49-105-7. Я жду вашего звонка. Покатились!

0: прокатились. А я напомню, мы с вами играем в такой автомобильный блиц. Это наша новая игра «Докатились». И кажется, первый автомобильный эксперт уже нашелся. Екатерина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Как ваше настроение? Готовы побеждать?
1: Конечно.
0: Отлично. Ну, слышу я, вы за рулем. Тогда посмотрим, насколько хорошо вы вообще знаете автомобильную жизнь. Напомню сразу правила. Три варианта ответа, одна попытка, подсказок нет. Пассажиров подключать можно, но, как мы с вами выяснили, пассажиров, к сожалению, нет у вас. Но готовы?
1: Да, нету. Готова.
0: Тогда поехали. Вот такой вопрос, значит. Что водители чаще всего теряют в автомобиле? Вариант А. Очки. Вариант Б. Монеты. Вариант В. Вторую перчатку. Екатерина, ваш ответ.
1: А мы про какую страну говорим?
0: А мы говорим в целом по статистике. Во всем мире. Вы сразу думаете, так, а что бы у меня на родине-то сделали?
1: А давайте не банально, пусть будет перчатка.
0: Перчатка.
1: Потому что в большинстве стран у нас прохладно и носят перчатки.
0: Угу. Это ваш окончательный вариант.
1: А, да.
0: Ну тогда что ж мне вам сказать? К сожалению, не этот верный ответ. Я уже готов был вручать вам подарок. Но спасибо, что рискнули и сыграли. Мы с вами еще обязательно докатимся. Может, уже завтра, кто знает. Но сегодня билет пока остается у нас. А вам же хорошего вечера и только зеленого света по пути домой.
1: Благодарю.
0: До свидания. Ну а мы с вами продолжаем игру, друзья. 4-9-105-7. Жду ваших звонков прямо сейчас. Звоните. Кто же рискнет проверить свои автомобильные знания? Тем более, минус один вариант, как минимум, есть. Так что жду ваших вариантов. Еще раз 4-9-105-7. И запоминайте во время эфира, какой же был прошлый вариант. Потому что повторяться не стоит.
2: Реклама на русском.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Русское кино на Кипре представляет.
4: Не смешивай!
2: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
4: Мы в сказку попали, Ерёк!
5: И как же нам вернуться?
2: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
6: Приглянулся тебе, Еремей Царевич.
7: Приглянулся.
8: На кастинг могу записаться?
7: Куда?
2: Категория 6+.
9: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «У»...

0: сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
1: Активированный уголь. Мизим. А как выжил ты после ужина в таверне?
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
3: Докатились.
4: А мы все пытаемся докатиться до того человека, кому же мы все-таки подарим подарок сегодня. И у нас на связи Диана. Диана, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Ну что, прошлый вариант вы запомнили?
5: Да.
4: Отлично. Тогда с места в карьер правила еще раз напомню. Три варианта ответа, одна попытка, подсказок нет. И вот такой вопрос. Что водители чаще всего теряют в автомобиле? Вариант А – очки. Вариант Б – монеты. Вариант В – вторую перчатку. Диана, ваш вариант.
5: Я думаю, что второй вариант – монеты.
4: Вариант, значит, Б – это монеты, да? Окончательный
5: да.
4: вариант?
5: Окончательный вариант.
4: Давайте я еще раз спрошу, это точно окончательный вариант?
5: Это точно окончательный вариант.
4: Эх, а я так хотел вам помочь. Но, Диана, к сожалению, это тоже неверный ответ. Да что же такое? Я, пожалуй, себе, наверное, оставлю этот билет сегодня. Но, тем не менее, все-таки спасибо, что рискнули. Мы будем ждать следующего дозвонившегося. Вам же хорошего вечера, до свидания.
5: Спасибо большое.
4: До свидания. Да. Ну, друзья, нам осталось все-таки кому-то вручить, потому что один из вариантов вы уже точно знаете, который является все-таки верным. 4 девятки 105.7. Кто же первым дозвонится? Жду ваших звонков.

0: Наша игра «Докатились» все-таки к какому-то финалу подъезжает. Да, квест практически пройден, прошлые варианты разминировали, остался один верный, но и его все-таки нужно назвать. У нас на связи Анна. Анна, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Вот прикольный момент, я как только взял трубку, сразу прозвучала такая фраза: 27 лет на Кипре, я водитель со стажем. И сразу знала верный ответ. Ну что ж, не дозвонились-то первой.
1: Да, позвонить-то было постоянно. Что сейчас делать? Я старалась.
0: Ну тогда давайте сразу. Что же водители чаще всего теряют в автомобиле?
1: Естественно, очки.
0: Конечно же, очки. Анна, конечно же, очки. Вы верно ответили, а значит, побеждайте в нашей игре.
1: Ура!
0: Так что сегодня, да, можете спокойно откинуться на спинку кресла. Конечно же, очки, кстати, по данным исследованиям страховых компаний, салон автомобиля действительно часто становится местом, где внезапно исчезают именно очки. Особенно любимое место для таких пропаж – это пространство между сиденьем и центральной консолью. Такая именно черная дыра автомобильная. Да, да, Анна, я вас поздравляю, вы выигрываете один билет на сеанс фильма «Царевна Несмеяна» в кинотеатре «Рио». Напомню, что показы ведутся ежедневно с 8 октября в 19:40 по будням, ну и выходные в 17:30. Вы рады?
1: Очень конечно, рады. Спасибо вам огромное. Я вас очень люблю, слушаю много-много-много лет.
0: Спасибо вам большое. Желаю вам приятного просмотра. И по пути в кинотеатр, кстати, не потеряйте очки. Ну а вдруг они пригодятся?
1: Хорошо. Спасибо. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Ну что, этот час по дороге домой уже подъезжает к своей конечной. Дальше нас ждут новости от Саши Данилова. Тебе, как всегда, самый плавный привет, Саша. Александр будет разбираться, почему Кипр может стать поставщиком газа для Европы уже с 2028 года. Остров, похоже, решил экспортировать не только загары и хорошую погоду с настроением. Еще, конечно же, поведает про стадион в Лимассоле, который признали опасной постройкой. Что за он, узнаем чуть позже. Позже еще одна тема, которая касается практически каждого из нас. Европарламент требует закон о защите работников от выгорания. Ну, наконец-то, международное признание того, что знаете, фраза каждого «да я больше не могу», это не лень, это официально теперь документ. Я на это надеюсь. Саш, тебе слово, а мы с вами услышимся в следующем часе.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
4: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
4: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
4: Празднично.
3: Незабываемо.
4: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дельмар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
5: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
6: Любимое спортивное занятие тещи и свекрови – перетягивание внука.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр станет поставщиком газа для Европы с 2028 года. Стадион Цирио в Лимассоле признали опасной постройкой. Европарламент требует закон о защите работников от выгорания. Далее подробности. Кипр входит в число новых источников энергии для Евросоюза. С весны 2028-го газ с месторождения Кронос будет уходить на европейский рынок, а подводный кабель Great Sea Interconnector впервые свяжет остров с энергосистемой ЕС. Об этом пишет издание Inc. Запасы месторождения оцениваются более чем 85 миллиардов кубометров. Этого хватило бы, чтобы год снабжать газом Великобританию. Исторический стадион Цирио в Лимассоле пока не вернется к матчам высшего дивизиона. Окружной орган самоуправления Лимассола признал его трибуны опасной постройкой, и орган по лицензированию стадионов отказал в допуске. Владелец стадиона, гимнастический клуб «Олимпия», подготовил Цирио к возвращению. Заменил ограждение, обновил раздевалки, систему эвакуации и видеонаблюдения. Однако пока матчи там проходить не будут. Европарламент накануне призвал Еврокомиссию подготовить закон, который обяжет работодателей защищать сотрудников от рабочего стресса и профессионального выгорания. За доклад с рекомендациями проголосовали 413 евродепутатов. Речь о так называемых психосоциальных рисках, чрезмерной нагрузке, постоянном давлении, домогательствах и травле на работе. Они бьют не только по психическому, но и физическому здоровью. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 9. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 17. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: А мы с вами отправляемся прямиком во второй час. Добрый вечер, Кипр. Мы с вами продолжаем возвращение в наше жилище. У микрофона Гоша Романов. И у меня хорошие новости для тех, кто любит, когда музыка — это не просто музыка. Всех любителей истории про сэмплы мы не забыли. Сегодня снова будем разбирать знакомый хит, выяснять, откуда на самом деле появились вот эти самые звуки, которые мы потом напеваем годами. Да что годами, веками. А еще сегодня можно немного попутешествовать, даже не собирая чемодан. Культурный код вам в помощь, он отправится по Кипру. Заглянем в интересное местечко. Так что второй час получается у нас на самом деле насыщенный. А уже завтра, 8 октября, в гостях у русских перцев будет Анфиса Черная, основатель и CEO консалтингового агентства Aston Homes, девелопер и специалист по инвестициям, сопровождению сделок и ипотечным решениям на Кипре. Найти ее можете по тегу собака Анфиса /Cyprus. Будет обсуждение на тему топ-7 ошибок при подаче заявки на ипотеку на Кипре. Так что можете присоединяться с 8 утра до 9 утра, задавайте вопросы, а лучше вообще готовьте уже прямо сейчас. А присылайте уже завтра в смс-чат 4 9 105 и 7. А мы с вами продолжаем путь домой. Погнали!

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Откопал я, значит, тут новость. И не поделиться ею с вами – это просто преступление. Вот вы когда-нибудь задумывались, чего хотят хрюшки? А если такой ответ – чего хотят хрюшки на отпуске? Конечно же, ответ найден. В Камбодже! В Камбодже открыли настоящий свиной аквапарк. Это не вовсе из-за какой-то там грязи. Там есть бассейн, розовые горки, зелень, и вот больше 30 свинюшек там могут спокойно отдыхать. Я представляю, как у них проходит там обыкновенный день. Проснулась, позавтракала, немного полежала себе, пошла в аквапарк и дальше отдыхаешь. Слушайте, я даже завидую им немного, потому что, ну, некоторые люди ведь годами мечтают о таком отпуске, а эти свинюшки уже его нашли. Ну, а вы говорите, все для людей. Вот оно как бывает.

0: Знаете, я тут задумался, вот иногда самое сложное происходит уже после того, как все закончилось. Разговор поставили точку, или дверь закрылась, решение принято, последнее сообщение отправлено, а внутри почему-то ничего не закончилось. Мы продолжаем прокручивать разговоры, возвращаемся мыслями к каким-то моментам, ищем другие варианты развития событий, даже если головой мы, в принципе-то, и понимаем, что все произошло правильно. Эмоционально догнать эту мысль бывает совсем непросто. Причем это касается не только отношений. Любая серьезная перемена может оставить после себя, ну, такое, назовем это, внутреннее эхо. И вот почему же психике вообще требуется время, чтобы принять то, что разум уже не понял? Об этом и многом другом будет разговор, ведь завтра в гостях у Яны Соболевой Даниэла Горавска, гештальт-психотерапевт, член Европейской ассоциации гештальт-психотерапевтов. Поговорим о том, как же переживать завершение отношений и других важных периодов жизни, как психика адаптируется к потерям и почему горе нельзя просто перетерпеть или выключить. Присоединяйтесь с часу дня до 2 часов и задавайте вопросы в смс-чат 49-105-7. Возможно, этот разговор окажется полезным не только тем, кто прямо сейчас проходит через перемены, а еще и тем, кто годами думает, что с нами что-то не так. Хотя на самом деле нам просто нужно, ну, чуть больше времени, чтобы прожить то, что уже случилось. А дальше полезная информация.
1: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно 1 дом из 4. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
3: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
4: Плановая проверка карманов мужа нередко приводит к внеплановой прибыли.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Как закалялся стайл.
1: Сегодня моя история будет немножечко попроще прошлых, но тоже такая двухуровневая, скажем. Все по классике. Хип-хоп, танцевальная музыка и радиохит. Вот это смесь, согласитесь? Я уверен, что для кого-то из вас это был главный хит лета. Хит лета 2011 года, и сегодня будем разбираться именно с этой песней. Конечно же, это Флорида, Good Feeling, и вот только если вы в то время внимательно слушали танцевальную музыку, то практически сразу после выхода этого трека могли сказать: слушайте, а я же это где-то слышал, потому что поклонники электронной музыки узнали здесь достаточно знакомый фрагмент. И, конечно же, это Avicii Levels. Трек вышел в 2011 году, стал одним из главных символов той эпохи. И вот здесь начинается такая, знаете, экспедиция, что ли. Потому что Avicii тоже не придумал этот вокальный фрагмент с нуля. Да, вот этот вот знакомый. Если вы сейчас подумали, ну, это точно какая-то старая песня. Вы абсолютно правы, потому что по самой мелодии, по голосу, по этому ощущению невозможно поверить, что перед нами материал из эпохи, когда уже существовали смартфоны, YouTube, люди спорили, какой же смартфон лучше, но все равно ходили с кнопочными. Это все гораздо старше, а именно... Перед нами это Джеймс, одна из величайших певиц в истории соула, блюза и R&B. А тот момент, конечно же, это фрагмент вокальный, да, который сначала взял Avicii, а потом уже он оказался в песне Good Feeling. И пришел он из песни Something Got a Hold on Me. А оригинал вышел в 1962 году. Да, если остановиться на значении «это Джеймс», то она для мировой поп-музыки на самом деле просто колоссально оставила значение, потому что артистка, которая повлияла на огромное количество певиц, это именно она. Ее назвали своим ориентиром, что ли, и Адель, Кристина Агилера, да, ничего себе имена. Дженнифер Джаплин вообще открыто называла ее одной из своих самых главных вокальных вдохновленниц. И вот самое красивое здесь, наверное, то, что влияние Этта Джеймс продолжилось далеко за пределами соула и блюза, потому что вот вам немножечко кусочек Кристины Агилеры. Она тоже исполнила эту песню. Да, записала собственную версию этой песни. Вот так вот один голос из 1962 года сначала попал в электронную музыку, потом уже и в хип-хоп, а заодно и пережил несколько поколений слушателей и подарил нам такой замечательный трек. Я думаю, что это, пожалуй, один из лучших аргументов в пользу того, что сэмплирование — это искусство. Все будет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Лента Кипра. На сайте и в

Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекции «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь.

0: сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
1: А моя любимая теща летит на Кипр. Путевку и купил на январь.
2: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
3: Культурный код.
4: Чувствую, пора нам отправляться в путешествие по Кипру. Я тут нашел такое местечко, которое с берега, но выглядит так, будто там вообще ничего особого-то и нет. Небольшой кусок скалы, в море, но все на самом деле глубже. Называется он Геронисос. Находится возле Пафоса. Это такой маленький остров, и он, кстати, когда-то был совсем не пустым. Причем название Геронисос связывают со значением «Святой остров». А древние авторы упоминали его еще 2000 лет назад. Самое интересное, что остров совсем неудобный для высадки. Там скалы, там сильное течение, практически нет пресной воды. В общем-то, поэтому он довольно хорошо и сохранился. Археологи уже много лет его исследуют, этот Геронисос, и находят там остатки сооружений эллинистического периода. Например, на самом краю острова обнаружили остатки небольшого ионического храма. Да, также исследователи показали то, что Геронисос был связан с египетским Птолемеевским царством. Ну, слушайте, какая-то великая находка. Археологи нашли здесь надписи и другие находки времен Птолемеев, и, казалось бы, ну что, клочок земли возле Пафоса каким-то образом оказался частью большого мира, центром которого был тогдашний Египет. А теперь смотрим еще немножечко на берег, да, то есть ниже. Прямо напротив острова Геронисос находится маленькая бухта Маники. Сегодня она выглядит довольно скромно, а вот в древности это был главный порт, через который попадали на остров. Вот такое вот путешествие, так что я всем советую на досуге заехать. Думаю, останетесь довольными однозначно, потому что Геронисос — это та самая история, когда, знаете, чем меньше остров, тем больше вопросов. И не забудьте отметить RussianRadio.cy в Instagram с пометкой «Культурный код».
5: Песня на русском.

0: интересные премьеры месяца.
1: Очень понравилась игра актеров на высоте.
2: В теме.
3: Вот у меня, на самом деле, самый любимый жанр фильмов – это, конечно же, хоррор. Сколько же я их пересмотрел? Самое любимое, наверное, это вот либо «Искатели могил», либо, что там, очень странное было, вот «Обессия». Кстати, всем любителям хорроров, да еще и с элементами комедии, рекомендую крутую картину к просмотру. Вот как раз-таки я говорил про «Обессию», да, про него трубили из каждого чайника, его режиссер Кэрри Баркер, и вот он решил слепить новый проект, только это будет хоррор с элементами комедии. Все, как мы любим. Называется он так. «Все, кроме призраков». Фильм, говорят, выйдет 7 мая 2027 года. И сама идея звучит довольно странно. Но если учитывать, что это еще и комедия, то вполне. Будто два человека, в общем-то, очень долго искали способ заработать на доверчивых людях. А потом судьба решила немного так скорректировать их, скажем, бизнес-план. В общем-то, двое мошенников изображают профессиональных охотников за привидениями. Приезжают на вызов, делают серьезные лица, изображают борьбу с потусторонними силами. В общем, самая обыкновенная рабочая схема. Только вот однажды, во время очередной аферы, они сталкиваются с настоящим призраком. И вот, причем это будет не просто отдельная история, фильм связан с Обессией и продолжит события той же вселенной. И говорят, что одну из главных ролей сыграет сам режиссер, а именно Баркер. Премьера 7 мая 27 года, записываем дату. Ну а если зацепила эта история, то я вам еще и рекомендую даже сегодня заценить серию фильмов «Астрал». Одна из моих любимых, но делайте акцент именно на первой и второй части. А потом сразу к двум последним можете переходить, потому что вселенная там огромная, но научились они делать, к сожалению, только первые и последние части. В общем, как обычно.

0: Вечерняя переключка.
1: Вот и наша короткая остановочка. Чтобы рабочий день перестал командовать вашим вечером. Среда. Тот самый момент недели, когда вам календарь наконец перестает что-то подсказывать. Да и издеваться тоже. Все дни недели далеко, а среда — это вершина. И пора спуститься на землю. Можно не спешить. Пусть сегодняшний вечер будет первой из побед недели. Вершина пройдена. Вторая половина недели уже катится навстречу. Плывите по течению. И я, пожалуй, подключусь к этому заплыву. И мне пора домой. А дальше нас ждет «Глянец», «Сделано со вкусом» с Яной Соболевой и Саша Данилов с новостями. С вами же услышимся завтра, только зеленого света. Хорошего вечера. Пока-пока. А дальше полезная информация.
2: Реклама на русском.
3: Русское кино на Кипре представляет.
4: Не смешно!
3: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
5: Мы в сказку попали, Ерёк!
6: И как же нам вернуться?
3: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
7: Приглянулся тебе, Еремей Царевич.
8: Приглянулся.
9: На кастинг могу записаться?
8: Куда?
3: Категория 6+.
10: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
11: Celebrity Gala представляет. Впервые на Кипре. Выступление одной из главных оперных звезд мира. Неподражаемая сопрано Аида Гарифуллина, солистка Венской государственной оперы и Метрополитен оперы Нью-Йорк. Только два эксклюзивных концерта в легендарном античном амфитеатре Курион. 9 и 10 октября. В программе шедевры мировой оперной и классической музыки. Генеральный спонсор Эмби, девелопер нового поколения.
12: Билеты на Sold Out Ticketbox.
13: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
14: Синоптики обещают хорошую погоду, но упорно не сознаются, где.
15: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске депозиты в банках Кипра достигли 59 миллиардов евро. Экологи требуют полной оценки антенн баз в Акротире. Фонду Together Forever исполнилось 10 лет. Далее подробности. Общий объем депозитов в банковской системе Кипра в августе вырос на 171,5 миллион евро и достиг 59 миллиардов, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные Центробанка Кипра, опубликованные 25 сентября. Годовой рост кредитов при этом ускорился до 11,8%. Месячный приток депозитов оказался втрое скромнее июльского. Тогда банки получили 562 миллиона евро. В приток ЦБ включает только реальные операции без переоценки валют и реклассификаций. Федерация экологических организаций Кипра потребовала провести полную экологическую оценку планов британских баз установить новые антенны на полуострове Акротири до любого окончательного решения. Свою позицию она изложила в записке для парламентского комитета по окружающей среде. Федерация настаивает, чтобы до старта работ были выполнены все исследования, процедуры экологической и экологически-биологической оценки и получены необходимые разрешения. Благотворительный фонд Together Forever отмечает 10 лет. Он работает в Лимассоле с 2016 года и помогает детям с тяжелыми неврологическими заболеваниями попасть к ведущим нейрохирургам и редким в своей области специалистам. К юбилею фонд подвел итоги 10 лет работы. За эти годы он собрал больше 2,5 миллионов евро на помощь детям с неврологическими заболеваниями. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 9. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 17. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Как известно, лучше повышенная бдительность, чем попустительство. Обладателям родинок в жаркой стране стоит регулярно проводить осмотр кожного покрова. Невусы, которые чаще становятся злокачественными, это атипичный или диспластический. Родинка, не похожая на другие. У нее изменена генетическая структура клеток, и развивается она по своим нетипичным законам. Иногда диспластический невус бывает разноцветным. В нем присутствуют светлые и темные коричневые оттенки. В некоторых случаях напоминает яичницу. Темнее внутри, светлее по краям и неправильной формы. Риск перерождения в меланому у такого образования гораздо выше. Легко ли самому увидеть опасную родинку? Иногда хорошие и плохие родинки, если смотреть на них невооруженным взглядом, могут выглядеть одинаково. Поэтому, чтобы разглядеть опасные изменения, нужно пройти специальную диагностику, которая называется дерматоскопия. В центре «Леди Эстетик» ее можно пройти отдельно или при оформлении паспорта родинок. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Какой роскошный у тебя браслет. Это бриллианты?
2: Да.
1: Ого, стоит, наверное, миллион.
2: Нет, стоит, как хороший букет цветов.
1: Мне срочно нужен такой же.
3: ВПЛ Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. ЭПЛ Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
4: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Хочется чего-нибудь вкусного.
6: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
5: Все!
6: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
5: Стритфуд?
6: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
5: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
6: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
5: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
7: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр 2558-88-180.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Ёлка, маме.
0: Русское радио.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
8: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
9: Ребята, еще не все потеряно. Еще терять и терять.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, Яна Соболева. Сегодня я хочу заострить внимание на сеньоре помидоре. В детской сказке он предстает перед нами героем отрицательным, а вот на столе любимец публики. У испанцев даже есть особый фестиваль томатина. День помидоров представляет собой крупнейшую томатную битву, во время которой расходуется больше 150 тонн томатов, ими забрасывают улицы и друг друга. Да, к слову, таким количеством можно было бы накормить не одно африканское поселение. Томат богат на ценный ликопин – растительный пигмент, который окрашивает фрукты, овощи, цветы и даже осенние листья в красно-оранжевый цвет. Этот антиоксидант предупреждает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Количество ликопина увеличивается во время термообработки томатов при отваривании, жарке и запекании. Максимальная концентрация фитонутриента ликопина содержится в томате при температуре 90 градусов, поэтому запекайте томаты с овощами на гриле, в духовке, делайте теплые салаты. Кстати, не только томаты полезно запекать. Например, каротин, который содержится в моркови, усваивается в разы лучше в отварном виде. Режим на пару и в духовке – ведущий способ приготовления вкусных блюд в сервисе Milt's Food. Закажите прямо сейчас пробную версию обеда и будьте здоровы! И на десерт лайфхак. Чтобы взять максимум из помидоров, делайте домашний томатный сок. А приготовление основных блюд отдайте сервису Milt's Food, чтобы без суеты наслаждаться жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.
2: Нет, не надо слов.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Ваш безупречный вкус.
4: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.
6: Лирик. Без тебя.
0: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: We're presenting you new music show на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: What's up, what's up? New music show.
8: Εδώ, τα ακούς

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.